тиса тинжуқм кирге жиг нифтан марту да дивчиг датаузи кансам жалдадын шажимека тавчертон гүч нэкон сарваг алан куркэрк а тани маз кэч хванжутэндэн а чончон тамни акарсан дэнгдэг чугу улан нымг арынгонда хачан паркун хачан аркагун дар жиндэн мэн дум гонис гони андамори аритарын а тажиг алог сугын дэгжүг дэг тисул тан дани алог суса тим мэтм гвар гэ нис тан дэл лагпэр тэг чун алхсура та кунсынра андэг вар кэ бүгэ тисун далайн ода цигизг чиркабли зогони а тицтадан горжан айкони ти ханчик алог рынгун ла канира а тажи не мангри се дженанда ода чи гомус дженанда та кангтар чан яна чи немун де дева чену тисл ти тис карамба мангаз гида тенги алог рынгун де ркан дг тан цан дг тан ди ханчик алог су конун лаян алог кргем нерцуга нам нерто су кону мерсу жангунди тицок арынгун кам тасу жангунди тицок арынгун кам ласуга а тамугнан сдэюк тансон инара ян ясу сугун суаг гимкори та лалаг чу тансанг нам жангулан кур андан дем гона та лалаг алуг жангун дем гона та лалаг алуг чагус лалаг нам чагус га ари тара та та ян чу аранг кори гэдэ там тани сагбарда арангнил тежин та казна даок олан курта ани казга кофиле гок чу ньогун уу ани та тангшана чи тонд деп конда ти ежин та чи твитин цансузга дисутара тонгонзгина оян ранг дисутаран гэрн да тэнгэ вот она мина чи ранг дисутаран гэ ковдгин ач хунзгин лас уу фти да тэнгэ да фти сатин жоп шаг уга та марту та ди эргэн да лажи канцам жалдал энэ шагзы хчиг чирк шажэр мекэрэн хчигат на хчига чачи юу нэ хчигат на хчига хтав дэн лас уу даг сосу чачин да ян лас хтэн на носто бош Ritara dag chog luqsuk gu nu arkim di cangkar jig gu nu ra da bang digin dig gu nu gu urkorn dani yang da xichig chig nganam cangri, nganam bati, dan cang, dan dagi jig nangkur gu donshin ra chig gu shong gu nu ra maa suk da jang gu da gangri, da lorgi lankur dan sang uzu nekong sarwa gu lankur rigin da jang gu nu di na karsan diang di da nyara da maang dir kum di maa gu chab chig luqsuk da dar dani yang cangka jig jina ra dana jing dham dil ka Korigin dan kerjina anda, wata jin dan jek tu jin dan cikgu song jin anda, onda mungkin yang kain putih satin juga, acang cek zino. Namu kalau kita tahu song jinna, tan namu tu song, namu tu tengah kerma cik nyeri tu antari, nyer sum sum jeri tu antari. Hari cara, kalau susah tu mar, cangka cik zicak zino. Di tahu kita, nyer kara cik ziyok, tening susu gusem cungi, zamnai cutari. Өтеян чигдэ мачуун дөвжин амтын лецэн дэн нэг юм арижэвэнтэ та дэмдэл дэн жих гөрний чана багсанд бүгэмс иквэнэр а дарын уйнара олон кур калог лэгтэг мэлэн кур гөрн чан тэнэн кур гөргөн дэргэнэ да ума жана да пачэр нэрэрэ шонг мэкэс на мачуу жимэк та инжэрэри дунгшир жүвжэгэ дгүгэн дэм ухтов дэн гэж акэвсгэр андамузна ота чи нэмари режэн дэг нисэн дэм юса пари сорн шартын кэрвэнара саржэ чэ музык мэтэн чэ музык Ritara, odan dirginda, ngepirta da susuga. Jibjirechu. Tangchigmar, tangnimar, namuina da, jibjirmaina, da changtong yunong kurkorkonu gurginda la, hajang nienka onir. Da nienka da dijindar ushak onir. Karsangwara rushala. Changtongdong nura, changgu vzunu nyegi, tsasichi muzgi, changtongdong na chamuzgi, changgu vzunga chamuzgi. Ndi njimjig anba chesgok, la sukachi nabi yanda run onir. Ti tak kita jadi kalau ada jadi lam rosu suku andirik ke nansen darga yang cina bagi hingji cuchu. Ti hanci kita langkur kalau agak lakter mela langkur korkono lasuka andamu ke nansen dera lah. Nami ina yuk ti jindara andamu ke nansen siung kita yuk. Andamu sun jindara cuchu langkur kalau agak lakter mela langkur korkono di argen dala. Tang asih cik itu orang ikuk asih cik nyam cikuk. Dayang Непорта хигонох тонхсгри. Тэнчинд тижинтэг чу улангхурдан рёк хевша а тонтон рёк гданэрта. Улангхур шевшри гури чэмузгинна. Аа та улангхурнда шевшри эдүнгүш цаванда чэзгинна. Шевшир майна чэзгинна ласуга. Дэг жимсэм чак гдаука. Тиштапкын жачи калаватан. Жачи ламру сусуг. Аганы цэлдаргаян сама хигинчичүү.

Рэйон Канамадна, Дартауаг кэргэй хсандаб, Янах сабшилг гэчуны ян, Дэрэнгэлэн сэндаг чин дартарын гусамдамдар. Дна дэрэнгэн аржинд чанам барэвара мундэн шаджизгуну, Ржартан дичингэ варкэвэндэ, Апшир лэгнэхтан алгунуг нёс усуг, Даранганг ламгэн жоунгдала, Азавзубда донхам шаджитан лагбарда, Удэн тэнтэн, удэнчэг чанам ба, Апшир лэгнэ гэнзгэна дэш, Штан алгутаби, Бахи, мундэнэш, дэдан чапчгэдэ, дэрэнгэлэн сэндэн айн, ац, маржинд, ченнаба, янгдан, жарда, далонгхунда, шэпшир, эдунгар, цаадан, лидадан, ян, ликоргэр, жинхизгэн, ян, жуэ.

어다년죽지근저질렁거쯤부르더라어더라다마르똑이잼바그니속전전라스관디노마츠카어다가어다정거시서동나년죽지렁거거거렁거어딕딱거당거거맹거렁거때니며칠다아주어정거처다이나라다치즈그르동나그러니까십시르크나바드어다통거렁거거드글음거아십시르크나바사로한다라니가직바직총질적고다때인디다소이공식고누가아렁거르어거거렁거르더라다가처다거아십시르나반다니가드글음사와가넘든다다나아드글음사와가넘든치즈기시적고되다나다아추랑거거렁거르니공식고누가렁거르인데쩨보어로치가낭즈르거렁거르기연땅나거거소에네어십시르크타니다드글음Sarwa maa thunni ngane tau zige chunni suna loo ta niwa tang loo ziwa niga chizgunar ta chalam ga shibshiray ju maa rtukwe. Zemba ta loo chikwa loo jepa loo jiwa tsangma uta kirka suyane achu di ta achu shibshir satsi ga shibshiray guni tamur. Di anche ga loo chiga yen loo sonu ta loo chiga shibshir tangchikr. Di maza loo chonga ga yen loo sonu tau zige chunni suna ta loo chiga чоне шипшир тан нирэ гүнэт мөр онжин та тэнг гэрглэм сарвата чэмөөс гэрэд тана та о та тэнг гэрглэм сарванда таузгэ чоне сона та чу лу чэг нэнгзэр гэш лангкур ютэл бозгуга о кэрка соёне ди талам гэшипшрэ жуг набанда тан чэг гэ чэмэн тансугка чэмэн тану канрадина та лу ниуа тан лу жва ди хэнчэг лу жэпара талам гэшипшрэ тапгэц о кэрка соне а талам гэшипшрэ тэ жугнди а кэрка сизгуна катангэнру чэмэн тансугка та лу чэг нэнгзэр гэ лангкур ютэл бота о тани мар тук гэшипшэр сацгэ соне шипшрэ мэргу та канрадина чу а лу чикуара лу чуаныга мартгүй шипшир сацги ярамбашлыны мартгүй шипшир ямргүг тэгэ гэ жаалымны шипшир гүсгөнө таачу капркынын гэмжир тотом чигни чигни сүмгэ малык калакаг шипшир ятамдыр чигни а тиянчэг нине таачу гэмжирни тугрыкхынын алан куртодом ркасгөнө динон сойны а тарынг дөчл хоёр таптанлык черныга чаны усуна тэкэр гэ шипшир ятава татаузга чүн сума о цамауд эрмэнэр гармаканра мргөни тмура а тмура та чертэнг чунги конгши кону гранг гаркалан курчэмбо о дэртэлэн курчэмбо дэктэ гарагэ мэнэн кур юцэл бота лочиг нэзэрэн тана ло нигэн чонэ шипшир тан кэрэр ягунэрра онжэн шипшир кэ намбагэн чонэ тангэ тас машинур ло ниуа тан ло зэва ло джепаласква жалым гэ шипшир ежу рэмэ гэ шипшир ежу тэра та рэнг рэмбаз жэнэ ни шипшир сацэг ни шипшир ягуну ло чикуара лу чуаныга мартуқи мэккэнда цхамаагу ерэнзэн жутара да джиглам сарвага нондунжа ди хэнчэга лу чига ензэг данги кунгэши кунугу лан курэгнда чэмбу лу чига ен та чуэта лу чуангага енэнара чуг лу нехэнунара чуг цхамаа ута чизгэрэзэ тонна лу чикэн чуэнэ шэпшэр тангчигэ жу мартуқи нэнгэ джиглам нянва та лу чуангага енэнга лан кур чэмбу лу чикэнанга шэпшэр тангни ежу джиглам та мэни тангзгука мэни тангзгука та чуэта лу чуанга луна нехэ луна самчэ луна та лу чигэ шэпшэр тангчиг мартуку ем мэргуга нэ джиглам сарвага нанду энта ти хэнчэгэ чизэр тангна тангэ гонгэшэ гонугу чартага джиглам инарара тангма таузгэ чуэнэ сона чизгэрэзэ тангна лу чикуага ен луну нугу шэр чарта цамауда лория танкры шипшире гүнөр онжон ода даур да танг ни гонг лангкур кэдгэлэм сарванда да нига тэни дели ода лангкур кэшипшир кэ набар нига чик бачик чонжир жагок ода лу чиг нанзыр кэ чарта юцл бото а да чизг жэ тэгма а лу ниуа тан лу жва лу жепалас па чалым кэ шипшире тапка ти хэнчэ кэ кэ шипшир кэ намба гэ тэни нара лу чиг нанзыр кэ чарта юцэ бу лу нигэн чонэ шипшир танг чиге жутэра ти нанг кэ шипшир сацэ кэ шипшире гу лу чуаныга мартуқ мэ кэ та гонг лан кур кэ шипша лу чуаныга мартуқ мэ кэ та гонг лан кур кэ шипша лу чуаныга мартуқ мэ кэ та гонг лан кур кэ шипша лу чуаныга мартуқ мэ кэ та гонг лан кур кэ шипша лу чуаныга мартуқ мэ кэ та гонг лан кур кэ шипша лу чуаныга мартуқ мэ кэ та гонг лан кур кэ шипша лу чуаныга мартуқ мэ кэ та гонг лан кур кэ шипша лу чуаныга мартуқ мэ кэ та гонг лан кур кэ шипша лу чуаныга мартуқ мэ кэ та гонг лан кур кэ шипша лу чуаныга мартуқ мэ кэ та гонг лан кур кэ шипша лу чуаныга мартуқ мэ кэ та гонг лан кур кэ шипша лу чуаныга мартуқ мэ кэ та гонг лан кур кэ шипша лу чуаныга мартуқ мэ кэ та гонг лан кур кэ шипша лу чуаныга мартуқ мэ кэ та гонг лан кур кэ шипша лу чуаныга мартуқ мэ кэ та гонг лан кур кэ шипша лу чуаныга мартуқ мэ кэ та гонг лан кур кэ шипша лу чуаныга мартуқ мэ кэ та гонг лан кур кэ шипша лу чуаныга мартуқ мэ кэ та гонг лан кур кэ шипша лу чуаныга мартуқ мэ кэ та гонг лан кур кэ шипша лу чуаныга мартуқ мэ кэ та гонг лан кур кэ шипша ток сону жамбо о дингэр кэнгэрэзэна шиеп намбат оранг самзэй дэли жэрзу ши тони мэсэл о ачун джамжэр сан сонэни ата тонгул май ну кур жамбо о тонгул май нэ дингэр кэ чэпа жэп тонгул жамбо тэ ю цэл бо тэ цэр тонда

Tiyan chikki chuun dhamdhil shkurka xanjir zgaar yin kata juu. Taan dhamdhil shkurka xanjir nda tgin jina ti jintag chibsha kare wana tada yin chikni tato nang yilgu nu andamuriga. Tato ndag zgu nu chuu jatnti ching warkum diyan chikki chantong yin langkur korko nara changu zay langkur korto na tamu gha nang sildar yin gayo ka di tab gantar ka togzun tang nyam chuk shay juu tar tar jintara chantong yin langkur korto na changu zay langkur korto na changu na tamu maang ap shay kaw ka Tibzin tukchikir, tiyan chikita uchub nangkur kondang ngipar ta shobtuk chik juran chata shonang ngipar ta mugzha kuan juan da yang hachang kalchikin chata shom kuanga mugzha makuna songda nugun damu ga ta kalwa, tarta kalwa kammaz ga yang ta thorande chet xaadrug jignu namu nangsadok tiyan chikita uchub ta changu zayi nangkurnda kordang nandi nganyi ga chani ra tijin tushak kuanar dan da nina kirgi nitung cha tenu ᱟᱨ ᱛᱷᱟᱢ ᱛᱷᱞᱟᱥ ᱠᱚᱨᱟ ᱠᱨᱤᱜᱤᱱ ᱛᱚᱱᱟ ᱡᱟ ᱛᱤᱜᱞᱟᱥ ᱠᱚᱱ ᱫᱚ ᱢᱩᱜ ᱠᱨᱤᱜᱤ ᱥᱩᱪᱩ ᱜᱟᱨᱟᱢ ᱵᱟᱛᱮ ᱜᱚᱱ ᱛᱟᱨᱛᱤᱭᱟᱱ ᱪᱤᱠᱤ ᱛᱟᱜ ᱪᱩ ᱛᱟᱜ ᱡᱤᱠᱴᱟ ᱨᱟᱝᱜᱤᱱ ᱫᱤᱜ ᱥᱚᱜ ᱜᱚ ᱫᱚᱠᱷᱛᱱᱟ ᱫᱟᱫᱤ ᱚᱱᱟᱝ ᱠᱨᱤᱛ ᱡᱤᱜ ᱡᱚᱜᱴᱤᱭᱟᱝ ᱞᱟᱞᱟᱜ ᱚᱱᱟᱝ ᱠᱨᱤᱛ ᱛᱚᱡᱟᱵ ᱛᱤᱝ ᱨᱚᱡᱤᱱᱟᱨ ᱛᱚᱢᱩ ᱤᱛᱚᱱᱟ ᱟᱛᱤᱝᱜᱟᱱ ᱛᱟᱭᱟᱝ ᱠᱨᱤᱜᱤᱱ ᱨᱚᱢ ᱠᱷᱤᱱ ᱟᱛᱟᱜ ᱡᱟᱪᱟᱜ ᱡᱟᱜᱩᱱ ᱠᱟᱨᱠᱚᱱ ᱚᱞᱟ ᱥᱚᱜᱟᱜ ᱛᱚᱢᱩᱨᱤ ᱛᱤᱭᱟᱱ ᱪᱤᱠᱤ ᱪᱩ ᱠᱟᱥᱱ ᱫᱮᱱᱫᱮ ᱡᱟᱪᱤᱜ ᱱᱟᱢᱨᱤᱝ ᱞᱟᱠᱟᱱᱤ ᱱᱟᱢᱨᱤᱱ ᱪᱩᱝᱪᱩᱢ ᱢᱟᱨ ᱪᱷᱤᱜ ᱡᱩᱭᱱᱩᱜᱩ ཁྱི ᱟᱥᱚᱱᱫᱚᱢ ᱴᱷᱚᱢᱨᱟᱜ ᱞᱟᱢᱫᱚᱵ ᱡᱮᱛᱮ ᱱᱟᱢᱱᱤ ᱠᱷᱟᱨᱛᱚᱵ ᱪᱚᱛᱮ ᱭᱟᱱᱪᱚ ᱞᱟᱢᱜᱤᱱ ᱨᱤᱱᱥᱢᱱᱤ ᱠᱟᱭᱥᱤᱜ ᱪᱩᱜᱩᱠ ᱭᱟᱱᱪᱚ ᱜᱩᱞᱟᱢ ᱡᱮᱫᱟᱛᱤᱝᱮ ᱛᱟᱠᱨᱜᱮ ᱞᱚᱥᱩᱠ ᱟᱥᱟᱥᱤᱜᱛᱟᱱᱤ ᱚᱞᱟᱝ ᱠᱩᱨᱡᱜᱟ ᱫᱚᱝᱛᱩᱜ ᱡᱟᱵᱛᱟᱝ ᱥᱤᱜ ᱛᱚᱱᱪᱤᱱ ᱥᱚᱝ ᱡᱤ ᱯᱮᱪᱮ ᱠᱮᱢᱚᱜᱩ ᱚᱞᱟᱝ ᱠᱩᱨ ᱢᱟᱵᱫᱟᱞ ᱫᱟᱛᱤᱝᱮ ᱛᱤᱥᱚᱱ ᱫᱚᱢ ᱥᱤᱠᱚ ᱚᱞᱟᱝ ᱠᱩᱨ ᱠᱚᱨᱛᱮ ᱛᱟᱱᱤ ᱭᱟᱱᱪᱚ ᱞᱟᱢᱜ ᱥᱤᱝᱱᱤ ᱞᱚᱱᱚ ᱵᱟᱨᱠ ᱞᱟᱢ ᱛᱟᱵ ᱡᱤᱞᱫᱟᱛᱤᱝ ᱛᱟ ᱡᱚᱜᱩᱴᱤ ᱵᱟᱨᱠᱚ ᱛᱮᱭᱟᱝ ᱥᱟᱨᱤᱭᱟᱝ ᱞᱤᱠᱟ ᱞᱤᱵᱡᱤᱢᱵᱤ zowa tang dongtuk jabda tang yang zowa ti armechin pogchang shogni ka go langkur khalag khachgyang a chakchun shongs donchin tang ni shong ji pechi kemi lar yang longkur korte yeler ni ni pechi ta songa tang ftalmar donchin zini pechi ta songi nyensib chenu gtab ko ra ching ni to ba chat a jojin da shepsri chu gu shawan da pida tang ndrst ta tagsin da jida tang da ni tong ni tik hadar gwan Дэйда даг калуан румкэнд нэртүүбаг гэргэв дэлган нзэнзум шитансаг. Ондозум сонинада дэргэчэв ланкур калуазг фталмар дунчин тан гани взитэнгэ удаш дюнча ангэлэн чээта дрисун нүг наба намусаг. Дав чартангэгэчэв ланкур гэчэг гуэра дунчин да жангудда гэчэв шон манин гэда дунчин шонан дунны нэхчэгэр анмар. Да дунчин гэргэ шонарам дав жарам уандаргаг Anisin da xie gu zhigda dangda su su yinara di jintan dhamdhig ka dhenjigda hachang kalchin di dhamdhil dhenjigda la tohnang shaa gu gu zi o tamu gaya kunar. Aritara da da la la nyam avzhaga zinar chukka yang li maachanga zinar chukka kang hrtar chiang da langkur ki chak gora tunchin da xiong gu na da xiong dangda da mura yusab pari yokara kunar. Aritara da gad di tunchin zgara chak gu zga xiong dangda chas zina o da ngipar da ᱟᱛᱟ ᱛᱚᱱᱫᱨ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱫᱚᱱ ᱠᱷᱟᱛᱟ ᱪᱩᱨᱟ ᱛᱤᱱᱤ ᱭᱮᱞᱤᱝᱤ ᱜᱮ ᱟᱛᱟ ᱠᱚᱨᱜᱤᱛᱞᱟ ᱥᱚᱝᱪᱤᱯ ᱥᱟᱡᱩᱛᱟ ᱫᱚᱱᱪᱤᱱ ᱛᱷᱟᱝ ᱪᱤᱜᱛᱟᱝ ᱟᱹᱱᱤ ᱢᱚᱱᱡᱚᱝ ᱡᱩᱜ ᱛᱟᱜ ᱥᱚᱝᱪᱤᱯ ᱛᱟᱝ ᱱᱤ ᱞᱟᱠᱟᱱᱤ ᱟᱨᱢᱤ ᱢᱟᱨᱟᱱᱫᱟ ᱱᱤᱨᱛ ᱢᱟᱭᱠᱷᱟᱝᱟ ᱪᱮᱡᱩ ᱢᱟᱵᱟᱨ ᱛᱚᱱ ᱡᱩᱞᱟ ᱥᱩᱠᱟ ᱫᱟᱜ ᱱᱤᱨᱪᱩᱵ ᱠᱩ ᱥᱟᱣᱟᱱ ᱫᱚ ᱡᱚᱝᱚᱫ ᱨᱤᱵᱡᱤᱛᱟ ᱦᱟᱪᱟᱝ ᱠᱟᱪᱮᱱᱫᱟᱨ ᱛᱟ ᱫᱚᱱᱫᱨ ᱥᱚᱝ ᱥᱟᱨᱥᱚᱝ ᱜᱮ ᱫᱚᱱᱫᱨ ᱪᱷᱤᱜ ᱤᱱᱟ ᱥᱚᱱᱪᱟ ᱠᱟᱝᱥ ᱜᱟᱭ ᱣᱟᱱᱟ ᱚᱛᱟᱠ ᱥᱩ ᱛᱤᱱᱤ ᱤᱧᱤ ᱥᱚᱝᱪᱤᱯ ᱵᱮᱡᱩᱨᱟ ᱱᱤ ᱞᱟᱠᱟᱱᱤ ᱢᱤᱢᱟ ᱢᱟᱵᱟᱨ ᱛᱚᱱ ᱡᱩᱱ ᱫᱟᱱᱤᱜᱟᱛᱟ ᱠᱟᱪᱤᱱᱫᱟᱝ ᱜᱟᱥᱤᱜ ᱪᱤᱱᱫᱤ

0: Чарним Нинрига, Нейсуга Деви, Варта, Зели, Тони, Нибя, Апсисана, Чарним Нинри, Нестил Чевзе, Тунга Гелага, Нанджинта, Ргабдялага, Сертун Сезинью. Конху Зунга, Рамбасамби, Нейсуга Тенджин Малака, Нестил Нибан, Тунга Тунви, Лизела, Чунадум, Мангалагура Саясам, Бама Гелтанти, Стигатира Кундумти, Ргитан Тенджин, Тунджин Суга Чанчин Ченган, Хамагачи, Мангу Коджисию. Гондом тенига чэцурига нандын нертил дятунлыгы тэгчүсэ этэбла гончик эрг нетиг гарвали рымпырчи тэрг жагаржни опатан тэгчүлэ дийн гарма сурнаи жэнюнтэ тэнгди деварэ найкэ чичэ тэпэ кендэ намба гончирши нертил зумрэм бир гондом тенини тэнгчиг гондомчи деварэм би сацыгсэ жэнджинши тэ нэдэнгэн ронду сакэ жэнгэ су жэнджэ шапши жигэн тэчэли чиг канэлсэю Аргани Ченгер Гондем Джигичи Вечу Сиджи Конху Зунга Нештир Лирга Чангзин Ченга Тотам Цунзин Чецил Халин Турндак Шумю Джилон Батарна Лежен Дэнэ Дали Дажвани Цотин Гу Замбайин Ла Сани Га Шанши Тунзи Чалам Ни Ню Цунши Би Гор Чан Бам Гел Чевжа Тун Чига Ngабжа Дэн Чалам Цунир Чен Джил Юмбу Горм Бам Дэн Чев Дэн Штун Габжа Ла Гачик Нипа Тунди Шанпан Шанчур Ла Гонси Че Панди Туп
1: Талия Джетун Дичин Капс, Цунга Шанчин, Цушин Варига Рангчун Калан Дула Зунда, Джалва Чиман Бидин Цумсалтил. Даджави Ци Чигнини Ци Бжиню Вар, Арзун Юнс Чондум, Яскурва Матун Бамашигар, Гатун Чивджал Ханилем Шихан. Кармарм Бин Джун Канта Шагду Шицл, Вджачи Вджасм Батан. Нерча Чанни Штун Лха Юнс Канби, Докан Кучу Шекавини Саджир. Докан Гагим Кулажгди, Дула Зунги, Чефтен Кондун Ламсун Нерта Лахтар Шиди. Елкурван жылба чиштун тонича дони натон тхчоши ихол. Дола зун аригни лисле елкура жанжу нянчин чученган кырби ngochoshi batarna dachabi chiyab jenin. Dola zungi nyin chigla елкурва матын чыб же штунсма ngabja nilin shi badan. Ti nanin ga dinim li jachi nivja sherna tangchu wa nisim par ihol. Елкур yombab gorob shiwa chig sayab jil bim je штун chig ngonji shung adan. Ti nanin ga dinim li jachi nivja sherga tangchu wa simdin par ihol. Джалва Чима Викапсы, Дула Зунг Ригни Лицилы Елкур Джанжуг Нянчин Чуйла, Кюндума Рухчур Кабыр Ngabja Nganin Jura Адан, Елкур Ва Мэштун Чигдан Дони Дан Джива Ихуал. Елкур Бе Дони Лан Гансун Шачил, Дула Зунги Чевчина Годжиг Ламдыг Лахтывши Башты. Шухшигни Анихкав Чаджиг Нерча Вэчу Шиды, Мэ Ngabja Чаджиг Годжигши Бадан. Шухшигни Джонкан Дан Манхиг Ширтанби Канва Вэчу Шиды, Джонсабча Елкур Нилин Сацгадан, Джогчим Штухчила Ланла Калхун Шиды. Нерча Штунван Дончуши Бамасл, Елкурва Кхачин, Нинкур Сакхатан Джоджир Четун Шиды, Елкурва Ngabja Ngachika Дони Годжуши. Маунбрен Дула Зунги, Гонсан Кабча Елкур Шапшин Гансон Дан, Ганнам Гохтун Матат Лагбар Джавни, Елкур Чомжа Танлан Нан Кошчу Табар Гансон Ши. Ташти Варда, Сани Дикра Доканга Натун Хченчи, Штигшир Дан Денжиг Донхин Цапчин Ганьон Шон Мел.
0: Тунда Чевара, Цандам Жунга, Шанхара Джитя, Цурми Шанчин, Цунава Сургургура, Джункала, Дейлинкара, Ргани Якурча, Цалам Чер, Адачеви Цихчинини, Цихсамнивара, Дейлинкара Джункирчи, Думби Якурва, Матан Чевжа, Тунг Чиг, Чигя, Динча, Нейлин Сила, Тиним Тандарна, Джаси Самджа, Рини Тан, Джан Чун, Тигилм Париу. Чончир Юнча, Карсугур, Бин Джун Кунга, Нири Чарним Чен, Джава Шагдул Цала Джачи Тунга Тан, Джан Чун Жадан Лалхи Батан, Нири Чарним Чен, Мати Ка, Джан Штун Сум Тан, Жибжа Сухсум Лалхи. Джатун Тисин Кав, Штейлин Ка Чунчир Чи Мамун Джава Тан, Цухун Нири Цахапар, Дарин Сухут Тагава Джати, Ргни Икур Чи, Нина Джихкар Шиби, Чончир Чи Джози Цалаб Тан, Кар Чаг Цала Тамар, Чир Шим Батан. Шима Мангви, Джарджи Татун Кан Манхи Чи, Чабдик Нантун Чигди Чи Пешан, Джива Нян Тун Статсил Тан Сая Чиглагдан, Нагдиб Цала Матан Бам Чиглагдалив. Лахан Лунин Павлин Тензи, Калак Чундит Джатун Тихкапс, Икурва Мангпу Нелинси, Тензи Тэ Дали Дачигби Ци Сухши Нин Гусиба Низун, Думби Икурва Нелинси Цала Матан Бам Чигдан, Чани Лали Бадан. Ненкур Чен Зачула Гур Шева Жени Вах Качаси. Джетун Тичин Хунла, Нинди Нире Чарним Че Икурва Нелин Шицл, Матан Штун Шигтангар, Ngabja Лебюла, Даджави Цих Чинин и Цих Сумнинвар, Нире Чарним Че Нелин Шицл, Матан Штун Сумтанг, Жибжа Рибджилан Паршан, Дан Хума Тангдарна, Парцла Джачи Джатан, Сухчигтанг, Джан Чунга Нилалив. Тетан Нямта, Лимин Цура Икурва Мангби Тихкам Сылхив, Ракеттен Челуи, Рангшун Цам Цундая, Тангсанган Цучатан, Думи Джекам Джам Тангган Зиби, 从文等感受就一个

Тингаран ажарын зэна, нэгэн хэнлэн лэхчун. Сэржин чи тэхба замын марчирвар харанга жунвар лэгэнэй халагжи. Хэгабдээр, ловжуг би мэхэн нэгда унэй харанга жунвар стажин иян цамби нэ. Сэшэгэ нэ ла рухшиды нэ хэргэнва жэвэй чэ пибайын. Дангун хэргэнва жэжи чэ понгэмэн машунвар лугзэмсун чиэвшэл. Совчу эйи дэшкэл тэпаадан гу саарийн нэг тумар гэр. Харий нэнгэна шигэр гүйчуаз гэрла. Хшэчий сумтан сэмбаан мэг дэхэн замжи парандихан. Совчу цу ажи ялуна зэмар аяндих. Совчу эйи аранга даштун чачи лангни адарни наркапаани ганабыбса цгэжи лагда гала цэгзуншан хшухшигни гала ланян баадан. Шухчигни гала ленжиндих. Холуварда, дзэнцу хоргуршив шепар лепшу. Панцин аргигарийн дэри шепи лхуржуг нам нертаранган дэгтэгса лугжан. Лхуканг нэн дэмарин чам чагар гир. Лхуржуг эйи адаартун чачили адаян саламасалуаши датун чаггэнди. Дзэнци лхуржуг эйла пэрцэгса дэбана, дэгчугжи лхуржуг эйла жэцгэжиэ гэцэм шимуул. Куоран кунчу лэнгни, парсун, нэ алаян жунгэн юба ма тунгам, зэргэв, лхуэкэн шэвэр жэгэжи кэнсун. Лхуэлчу э вжэнэ гэнэлэй сайбаатар нгуу мэнэ дзэнцэ ивжи дэдэ жунжэв кэнтэмэнру гамэл шун. Хэрхэ нянэ вэжу гэ шунчун цо, чэчу гамна лхуэлчу эштавэг лхуэма амэнгэ. Арэнгэнэл лхуэлчу эштавэз гэр. Дээх самжиг яху тунгу. Арий дэгдэгна шуны инжин аян лолчуг эгэнгу жика шансаг болонсаг ачи матата шиндон жуи. Цами аранг жунгшиэгэв ловкун юн дэлэн жигсэй гэнэй хан. Шгарсы ги алугжун инжи жи ланжиг ги ловкун да ngарли цардэг дэнба шиг шиндэг. Алугжун ди оннанг угда лолчуг лали сим ганавла папди лэйшан джин юбадан. Лали хуэйчаши парлог царлог шэджан. Лала замжи галун да цэнды. Лолчуг э джамчуб чигшийни лиша шэмжа шэбар джэнды. Аргэм цэнны кэй карсан гэх зэрэг лиша датун чи ма царвийн. Шкабдэр аргэргэн лолкан да юнни. Лолчуг нэчэ лиша джиба мэнжэг бэ ярлун хэ зэрвана. Лолчуг э Атхэг тавсы чингэн ярлан цана. Аргэргэн чи, датун лолчуг чиг юбасыйн, си джишун. Лолчуг эйла ларийн джэцв ланды, дэйэн ngайэн, си шэпэр лолкан гэнгу дэймаатэг эрсэнгэр сун. Ари, чухэ чонгчонг цо, да дэрэн инжина пу джарджимгэ, ари би гаркунгэ цанбанды нэнэ, чичу, Лолчуг э нинсиг сэгунуг штумхи гунда чичу дунтангнар. Чухэ чонгчонг цамааг шуача, штумдэн ацу цуаадан хачан тэг аниг. Ари, да сумдэн гина лолчуг эг, да тицу арангжинг хжухтангаан гина, хсуоним дамби гуни кэргэ хшир цунтачиг юка. Дичуни гина кэргэ шумрамра, нинахчиг ngавзихтар цуаа нитахтэндаадынгий гуджигсиуну хчэнг кэргэ хрцунгэг джигжа саугийни ломи цуаа нитанг тэнни лолчуг эг сигаадын нгэна чамузгийна дэхтара нгэна цангмаа ngохчул сиуани. Дичуни нгэна чугучонгчон мангазгайын хсамжиг вартунгийн мангазг хшин юуани дамузгэрла. Дэгдэгна чугучонгчон цичунаайын дэдэн дэхтави арангник цуаа янна арангник нэнкург цуаа мангазг итуаа гуд юуани. Тамуг чугу шонсон ян мэнга юджир. Дэгдэгна памаадан гэргэн тамчиг чугу шонсон да цама харугу рамдай дэдэн пу жаржимах гэрна. Рэгби шкаркунг гэлэмни чугу шонсон дэшцум гэна улдуғи камсамг чугу шонсон цутан. Нэн гэсэ начун шипи гац лэмцэн дэла нао юрджимби санкэн чугу юнга нямчуд ела.

Yahan Yatani, Yachun Kuab Jigunu Gurkacha Chirgit of Shesara, Lansaga Tamuga, Musikats Ambassy. Didn't go up to the Johnny Sim Ragat Samban Dina, Dion Jignatum Samptum, Chong Sukuni Mapsin Nail, Jeff Sukuni Chichu Yil. The Chisin Zina didn't go up to the Johnny Sim Ragat Samban Dina, Da Arishi Dorchimu, Loku Filiger and Will After Vim Changi Sobjila Masikunuga, and the Mugu Huetabs Yopa, Talopapu Gamansaka, Ryuchi, Tira Yuchi, Young Huetum the Chu Tarku, Wakala, Mayansar of Jerio Nitumus Titana, Huetum Dichok, Changi Sobjilma, Chu Sobjiputa Gizitana, the Kamula Karikun Muchakari Triantina, Musilka, Chum Changi Zaganita Jil, Jimson Chizgazina, Carson Tirandi, Ta Gonsangar Cabrilla, Tama, Ranga, Homar Gamson Shichina, Ranga Pasa, Pile, Ranga, Hamanigi, Jerry, Ranga. Ayantim Roman on a yon ritana. Tahaza Hamawaksum Kabda Yugujura, Panchina, Jilinda, Lavlang Yuguju, Kachin Ramsin Tangipa Chapra, Mixel Jirin the Doko, Mumangu Miner of Shenyung Yotitana, Tiranginata Jertin, Tichinga, Gonsung, Chinjin Tini Marilla. The girl Sonini William, Ranga Ransim Gormundi, the Musarin, Ranga, Ranga, Mangwaga, a Pagadan Majirgi, Lat of Serta, Joga Yoner, Songu Yoner, Hiri Gunner, Baba Yoner Titana, Ta Joka Mandi, Tinchinga Hamasu, Ranga, where we drink the Kalat Hoso, Gamas Yaka Yuchiri, Tanazuchi Chani Song of Jonga Hirisi, or Tatamzig Mimber, or Tandishin Yanugun Tony, Tilly Hawaga, Symptoms Gra, Tilly Hawaga, Kalat Hoso, Ayunga Samidali, Tiranglitz and Dina. Gobdrinugan Tani Tambar Niwaina, Narjan Lurgan Dambit and Kaga Tamban, the Coptri Yil, the Naturinger Kilis and the Yangonas Gina, Tamban, the Nashimunas Gina, Tafshalachir Guchin, Ambassacha, Uchiri, Tata Patrick Chichani, Tama Jilin Uchiri, Yamun Uchiri, the Gayo Chuti Sutanba, Tamban the Gangis Sigil. Tani, that Tamba, Tiringlitz and the Ganantun Susun, the Nisango Mafsum Nuga Yarmun Dayan, Tajachi, Yankanambaya, Lazon Lions of Serta, Chutskil Holo Garson. Шечүйл. Цэгжил холог анда тагын чу дэрэн ерэн аналма тансчиг шиан зэг сэмэн узэн нам чонэр аян дэм унамшилж нэр гамэр мучэн юджири тара тажиг зэг гаму инжир ин аян чу рэрэв жин лэцэн сусуб жили чиг шекэра шекэтэна на ти вачх зэгэр юджири сам гэтэ тана чу ян цэгжил холог ахсам арта жуйл. Аргэлэн тагыкам кэнэм жи сэгжил дарви ихсэр жин дэ лэпэр тагла гайука улэнгэр шава гэвсэр мэнс. Аргэлэн утагым кэрнамжи сэгжил дарви ихсэрв жинты лэгбэр тэгла ngayubka улэнгэрв шаав айв гэвшэр мэнсэкону дэйн жина адам дурди гэнэнг гуни цэгжил холу гасэгжи Дин чог кива юндын хугамлажин гзанжи юндын чунгэлин дертэрэр жинтв жапай мнирт тамчилын чембрэн жэрсэкун кива юндын хугамлажин гзанжи юндын чунгэлин дертэрэр жинтв жапай мнирт тамчилын чембрэн жэрсэкун дэнжина сарчалык шикэнэн гцэвчил хологасыч Тин чони Марг Менсл Типи Мебар Ян
ngarjil tawi nguwurin chilwaayi, fsipsir chuyin tungwa dripsila, rnima longwa ngompang maam to angsi. Tomnir lhapsaaganangar, marga mansil tipi me bariyang, ngarjil tawi nguwurin chilwaayi, fsipsir chuyin tungwa dripsila, rnima longwa ngompang maam to angsi kundung daksambuyin. Tani, ta kongtab shapa nangwuzin ta tirang ina jertung kongsang nima abdindri la, nima marang matung nima abdindri. Ta nima abdindri rang rikangdi rang rang sambi longna zg joruyin dribna g ta kongsang yuqwa zg tanga wana shita na tirang ina ta chiim jigim ti tirang chimal hanzum ina chok gani ni tkimchila ina chok tamchik yang jig kongsang tang tambi jigim tari daga yang jigim ta gan zomba yag mundala karnan zgra karjin zg chata Алвасын кабегу лангнугур донлин зомба ягмуг зилап кыёсы кунун зомба зилап кыёсы кунугур донлин да терингле цинди тхмыр гобжси ё чуйын зомба ягмунди арнаман жандыга зомба ягмуг донлин нямунди хчигнен

다 공수가 다 리고 있나 죽고 공수금 증태나 죽고 연나 공수가 그게 샤와 거쪽 셋등이 나 죽고 연나 공수가 능 크고 그가 흥찰 고통이 나 죽고 너무가 다 돈도 참마다 다그지나 공수가 득송되나다 같은 그 사우스 시고는 너무 크셔 근데 공수가 득소도 그때 땅크 사우스 시는 거지니 아, 다 공수가 득송도 좀 아, 다 산에서 준 거 총라가 딱 그 도템 리콘 때도 그때 총대던 아, 딱 그 돈 것이 그 너무 크셔 так онга лекон дегиян а так это на константин тембайна жукяна де маркан жукян ба кырги яраштенуг аже час кула шешвеси детан а татани так константин тембайна жукяна консыг маштатун кен кыр кандыгына жукя так чи яраштенуг аже часма а данди тун хамам мочен тим же кыр консы жатым гы деустан кетан тимна а данди дукурешан консы тигна чухнуг лактын дукун дектер та лактын дукун дек лаван изунти а так консы дуктен исы цитуни Kata musikish. Ta kongan de tawa chomjina, ta kongsiz ga tukumar kongsiz ga rinzik shepala, ta nipir ta tsangu nungu chachin chizuk. Ta ta tukutash. Tani ta tili jen darung chikshay gusha zonu, tanda kongsiz ga tungu mahta ga kosh. Ta kajna kongsiz ga bala, ta aranga kongsiz tang tsamba ga mahta chimuzi kosh. Yana aranga daganda kongsiz ga kemba ga kandak ga mahta chimuzi kelan tuk. Ta kosh. Ta ka kongnu shay gu nungu, tanda sa yunga tsumri ta ka дутан ликунга ата кэсна консу тигна чукэз ишин унуг консу гылхтхан дигтнаян ата консу гы тунгу мацад гут тэйн гормут тэйн тат гутэн кэса гуч унаш а тэйна ата тунгу мацан дэлэн кэ ашух зүүз гэ ньюк та шух тунгу дунна ата маца гы гормуг гы жанка гыш шуга ньюан дунна та маца гы гормун дэт гунд ти намз га консу гы нанг жук гы ата гы дисур гыш тэйн дана тхумэр та гормуг гы жанка гы тэни арахтэм зэшэна Tani ta gongsi zikun uwa kaafsi ta ngipir taga tunggu mahta zi gunir. Gunir zhaan zhaan ta nga ta gochuk shizmi yonu ga ta Zhonghua Mangwang Chintam Jakobu gongsi jachim na shukka. Yang na di tang dheru ga jachim ga tan kekhtar na ta ligu chepara jing ta gongsi ngahi mahto ka ta shirtang ga dama gongsi zi tunggu shepala ta tunggu mahta ga gormu ga tankan da dungde ka tekrwa na marsh. Tenu jim tsang ga ta shirtang ga gongsi zi ngipala ata kagajna tunggu mahtsa dhukuti gormu shchi kilim shi nana chukumash yana gormu jya, yana shtung, yana chan bin lan sukpa ta kang shtar chang ta aranga gongsi ga ta ganda ta jiga ligui na chukku yana aranga gongsi ga ta ganda ajachuim na chukku ta dhukuti shti ditang ta ditang tsamba ga kagajna ta ndamu ga tunggu mahtsa kilim shi tuna chukuni tumusikish ta shuk tungumush ta shuka nyamu ta aranga kilim shi yonu ga tunggu mahtsa dhukundi di namzi ga ата консын атер гонуг дицуг нитэн чишэна а данд ча цуккын жадугра тани пади тантани детан ата тонхам мончен тум жак консыг жатым дэн хондян а тан гамын к жатиш тукти фиук ишиук рон чэн тандани ту чиг гыч костмра тани нистун анаглу тани нистун чиксын блу а татани нистун нерсын блу тан дму дицу чапан дму гахе сумжина а чи дэ дачи рондомон тухтан хатэнг дела чини тино мен хпэрте а та нистун чихсмра та нистун нерсэн лүг гүнсэг жатхам гэтэн кэндэ томжина а та вонде сак килина чук яна гүнсэтэн дела хатим чини том үзэш а та тино мен чиг гүч госсэн лүг та гүнсэг жатхам гэтэн кэтэна гүнсэг тунг масанд а та гүнсэн гүт их кавс ди тхут гүнсэн ан жок тани та нистун анга лүг жатхам гэ тэнкэ томжина а та тунг масанд дхунд так дитхут кэгэсна консна мажма чук мажма чукра онжан так кэгэ тунгу мастанда я так кэгэсна кэгэгэчнда яна кэтим нэтимскина атани пэт консна анжакос так кэгэстан кэсаусиук тэни тани стон чиксэн блуз та лун дэ цамжина та консы жатым дхутэн кэгэчи чэмбэ тэн тэни та жэчи тэнду нэнгэра та кэгэчи анэ кэчэнс гэну ата консы кэ тунгу мастанда дхунд gongsi nang tan yukku nukwa ra di chun dhukuti ga caikag dhukundi ka mebar dang dhukushu. Da yin tanaan dhorna, da shirtan ga gongsi shing zi bi chachin di, da hachin ga maag. Da manu chi muzi gizna, da gongsi ga nang ta, da kagaj na tunggur mahtan dhukundi, di namz gan jukchi. Yana, gormu chi muzi njukchi. Da dhukuti, da gongsi ga ranga lakma yunga dhukushu. Da khorna, da shirtan ga jatum ga yungdi ka nitani, khorna ga kajinda, da ni gongsi zi dhukushu. Gongsi zgini mtsik, gongsi gna atak, gongsi gna tunggul mahtad gudi, gwa tshik ni kilam shiyuk. Dain dana, gormun dhid gundi, ta ni lu vjag gini, tazo gongsi nanjog jish,
tamu tanke sinara machho meni ta tamu

0: Я сейчас ищу, чуть-чуть стегу. Танцы-то, но бы арна имеет зум зингонар. Аштан сабгю мантан нараша на маре. Ян масым нарачу на маре. Тан сабгю мансуна, занжи нико ярашки тан маре. Мангаз маркина, занжи на колонга кинчонар. Го. Та са коцинды, чуть-чуть стегу. Сага коцинды, цайтан рэмбазгин зингонды да, тухуми чарчин инч. Да, занжин дэвку не кавара, мэнга рэн дэв нян на маре, ян нюнюн рэн дэв нян на маре, нэпэр дэ чанчим инго. Дэйна да кунгва рэжи гэна, занжи сэмри, ян на жэри хан тэнгэ, дэй туха да даму сангэвго. Чичи хртанни чагчага нян на маре, чагчага дэгна занжин дэ сака яра мбитэн на маре, гога.
1: О, я, козыгэргэ. Гэргэн нөрэ, та саухэта. Саши лагжирэ конуха, таруң ночи шуғ гангаргаан нямжа гуэмэр. Чэ гэддачин машила.
0: Я. Тава хэндула гнамгэма кугу зэнэр. Жонтубгэ юэндэн өтэгна, мэнжэм нэхжава хчигран уна маарэ. Чэ джинуу шагэ, анжуғбэ хсойдзэнгэ сэг цуртэнра.

ni marela tege songni ni weli yang rangge rangsim kormon de demu jage ni rangge yang rangge mangwa ge phangdan ma jer gi ti lhat ta shert joge yoner songge yoner khri yi gonrin ba ba yi gonir ti tna ta joka mandi tinching ge hama zu ra yang rangge wa wepting de kalal ho so gang mang zge yek yo jire ta na zu chi chani songal hob jong a khri si ota ta zam zge maimber ota de ching nyanu gun thoni ti li thqwa ge symptoms gra ti li thqwa ge kalal ho so zge ayong a samidali tereng le chinde na nga ᱠᱚᱵᱨᱤᱜᱤᱱ ᱱᱩᱜᱩ ᱱᱟᱝᱛᱚᱱ ᱫᱟᱨᱛᱟᱵᱟᱥ ᱜᱤᱱᱛᱟᱜᱟ ᱫᱟᱵ ᱡᱤᱞᱟᱱᱫᱟᱜᱟ ᱪᱩ ᱛᱟ ᱠᱟᱨᱜᱟ ᱯᱨᱤᱱᱩᱜᱩᱢ ᱪᱟᱭᱤᱠ ᱠᱟᱱᱟᱝᱜᱟ ᱯᱷᱤᱱᱫᱤᱱ ᱡᱤ ᱪᱮᱛᱟ ᱦᱟᱨᱱᱭᱟᱝ ᱦᱟᱨᱛᱩᱵᱥᱤᱢ ᱢᱟᱨᱩᱝ ᱥᱤᱠᱩᱱᱩᱱᱫᱟᱨᱟ ᱠᱷᱟᱨᱟᱯ ᱥᱮᱯᱟᱱ ᱟᱨᱟᱝᱜᱤᱱ ᱡᱩᱱ ᱛᱷᱟᱝ ᱡᱩᱱ ᱵᱤ ᱠᱷᱮᱢᱟ ᱤᱱ ᱥᱤᱠᱩᱱᱩᱱᱫᱟ ᱱᱤᱜᱟ ᱪᱷᱟᱨᱛᱟ ᱡᱤᱭᱮᱞ ᱛᱟᱱᱤ ᱪᱟᱢᱵᱟᱜ ᱱᱤᱣᱟ ᱭᱱᱟ ᱱᱟᱨᱡᱤᱱ ᱞᱚᱨᱜᱤᱱ ᱫᱟᱢᱵᱤ ᱛᱟᱝᱠᱟ ᱜᱮ ᱪᱟᱢᱵᱟᱱ ᱫᱚ ᱠᱚᱯᱴᱤᱜ ᱡᱮ ᱪᱩᱭᱮᱞ ᱛᱤᱱᱟ ᱞᱚᱨᱜᱤᱱ ᱡᱮᱨᱠᱞᱮ ᱪᱤᱱᱫᱮ ᱧᱮᱝᱜᱚᱱ ᱱᱚᱥ ᱜᱤᱱᱟ ᱪᱟᱢᱵᱟᱱ ᱫᱤᱱᱟ ᱟᱥᱤᱢ ᱧᱚᱝ ᱱᱚᱥ ᱜᱤᱱᱟ ᱛᱟ ᱯᱷᱥᱮᱞ ᱪᱮᱨᱜᱩ ᱪᱮᱱᱟᱢ ᱵᱟᱥᱟ ᱪᱟᱭᱩ ᱪᱤᱨᱤᱴᱟ ᱛᱟ ᱯᱟᱪᱤᱨ ᱪᱤᱪᱟᱱᱤ ᱪᱷᱟᱢᱟ ᱡᱤᱞᱱᱤ ᱭᱩ ᱪᱤᱨᱤ ᱧᱟᱢ ᱧᱚᱝ ᱭᱩ ᱪᱤᱨᱤ ᱛᱟᱜᱟ ᱭᱚ ᱪᱩᱛᱤ ᱪᱩᱛᱟᱝ ᱛᱤᱱ ᱵᱟ ᱪᱟᱢᱵᱟᱱ ᱫᱟᱨ ᱠᱟᱝ ᱤᱥ ᱥᱤᱜ ᱡᱩᱭᱮᱞ ᱛᱟᱱᱤ ᱛᱟ ᱪᱟᱢᱵᱟ ᱫᱮᱨᱤᱝ ᱜᱞᱮ ᱪᱤᱱᱫᱟᱜ ᱱᱟᱝᱛᱩᱱ ᱥᱚᱥᱩᱱ ᱫᱟᱨ ᱱᱤᱥᱟᱝ ᱜᱚ ᱢᱟᱯᱪᱩᱢ ᱱᱩᱜ ᱭᱟᱨᱢᱩᱱ ᱫᱮᱭᱤᱝ ᱛᱟ ᱡᱟᱪᱤ ᱧᱮᱝ ᱠᱷᱱᱟᱢ ᱵᱟ ᱭᱟ ᱞᱟᱜᱡᱚᱱ ᱞᱟᱜᱭᱚᱝ ᱡᱩᱠ ᱯᱷᱥᱟᱨᱛᱟ ᱪᱩ ᱪᱤᱵᱡᱤᱞ ᱠᱷᱚᱞᱚ ᱠᱟ ᱠᱷᱥᱢ ᱥᱮᱪᱩᱭᱮᱞ ᱛᱤᱜᱡᱤᱞ ᱠᱷᱚᱞᱚ ᱠᱟ ᱱᱫᱟ ᱛᱟᱜᱭᱟᱝ ᱪᱩ ᱛᱮᱨᱤᱝ ᱤᱨᱟᱝ ᱟᱱᱟᱞ ᱢᱟ ᱛᱷᱟᱝᱪᱤᱠ ᱥᱮᱭᱟᱱ ᱱᱟᱡᱤᱠ ᱥᱮᱢᱚᱝ ᱚᱡᱟᱱ ᱱᱟᱢ ᱴᱷᱚᱱᱟᱨᱟ ᱭᱟᱝ ᱛᱚ ᱢᱚᱱᱟᱢ ᱥᱤᱞ ᱪᱮᱱᱟᱨ ᱠᱟ ᱢᱤᱨ ᱢᱩ ᱪᱮᱱ ᱭᱩ ᱪᱤᱨᱤ ᱴᱟᱨᱟ ᱛᱚ ᱡᱤᱡᱤ ᱜᱮᱨ ᱠᱟᱢᱩ ᱤᱧᱡᱤᱨᱤ ᱤᱱ ᱱᱟᱭᱟᱝ ᱪᱩ ᱨᱮᱨᱮᱵ ᱡᱤᱱ ᱞᱮᱪᱤᱱ ᱥᱚᱥᱩᱵ ᱡᱤᱞᱤ ᱪᱤᱵ ᱥᱮᱠᱟᱨᱟ ᱥᱮᱠᱚᱛᱟᱱᱟ ᱱᱟᱛᱤ ᱵᱟᱪᱷ ᱪᱤᱜᱤᱨᱤ ᱭᱩ ᱪᱤᱨᱤ ᱥᱟᱢ ᱜᱟᱛᱮᱛᱟᱱᱟ ᱪᱩ ᱭᱟᱝ ᱪᱤᱵᱡᱤᱞ ᱠᱷᱚᱞᱚ ᱠᱟ ᱠᱷᱥᱢ ᱟᱨᱛᱟ ᱡᱩᱭᱤᱞ ᱟᱨᱜᱮᱞᱦᱚᱸ ᱛᱟᱜᱤᱠᱟᱢ ᱠᱷᱮᱱᱟᱢ ᱡᱤ ᱥᱚᱜᱡᱤᱞ ᱫᱟᱨᱵᱤ ᱠᱷᱥᱤᱨ ᱡᱤᱱ ᱛᱮ ᱞᱟᱜᱯᱨ ᱛᱟᱜᱞᱟ ᱱᱟᱭᱩᱠᱟ ᱚᱞᱟᱝ ᱨᱩᱥᱭᱟᱣᱟ ᱜᱤᱯᱥᱤᱨ ᱢᱤᱱᱥ ᱟᱨᱜᱮᱞᱦᱚᱸ ᱛᱟᱜᱤᱠᱟᱢ ᱠᱷᱮᱱᱟᱢ ᱡᱤ ᱥᱚᱜᱡᱤᱞ ᱫᱟᱨᱵᱤ ᱠᱷᱥᱤᱨ ᱡᱤᱱ ᱛᱮ ᱞᱟᱜᱯᱨ ᱛᱟᱜᱞᱟ ᱱᱟᱭᱩᱠᱟ ᱚᱞᱟᱝ ᱨᱩᱥᱭᱟᱣᱟ ᱜᱤᱯᱥᱤᱨ ᱢᱤᱱᱥ ᱠᱚᱱᱚ ᱫᱮᱱ ᱡᱤᱱᱟ ᱟᱛᱟᱢ ᱫᱩᱨᱫᱤ ᱜᱱᱟᱝ ᱠᱩᱱᱤ ᱪᱤᱵᱡᱤᱞ ᱠᱷᱚᱞᱚ ᱠᱟᱥᱤᱨ Тин чогэ кива юнтэн хугамлэжэн гызанжи юнтэн чунгэлин дэртэрэр жинтэв жапай мнирт тамчилэн чэмбэрэн жэрсэкун кива юнтэн хугамлэжэн гызанжи юнтэн чунгэлин дэртэрэр жинтэв жапай мнирт тамчилэн чэмбэрэн жэрсэкун дэнжина сарчалык шикэнэн гыцэпчил хологасыч Тин чони Марг мэнсэл тэби мэг бар ян. Ngarjil тэви нүүрін чилвай, фсэпсэр жуэн тунгва дэпсэлла. Нима лунгва нгумпан маамту ангс. Томнир лапсайг нангар. Марг мэнсэл тэби мэг бар ян. Ngarjil тэви нүүрін чилвай, фсэпсэр жуэн тунгва дэпсэлла. Нима лунгва нгумпан маамту ангс. Гунун дэхсэнбу ян. Тани... Та контов шапанын жинта терин ина жертүнгө коңсын гы нима абдын жела нима мырын ма тун гы нима абдын та нима абдын гарын шкын ди рынын гы самби лоңнас гы жорын дымны гы та коңсын юқаз гы тын оны шитна терин ина да чим жигим ти тырын гы чемал ханзы мен ачу гы гани не тим чылай на чу гы там чек гы жиг коңсын тын тын би жиг тар дигы ян жиг та гын зомба йыгы мондала карнын зыгра карджин зыгы чаты алвасын кабег улан нугур донлен зомбайг мугзилап кыёсы кун зомбайг зилап кыёсы кун нугур донлен да терингле цинди тхмры көпрүсү ё чуюн зомбайг мунди арнаман жандыга зомбайг муг донлен ня мунди хтигнен

0: Dilwa nyamsib ka goni pansin la ramdak ra zhugunduk ka chuni ta mar nazik jivsang yi goju. Daga mokwa kachin ta shanyong yo ta ti tangna terang gali cindi na ngayang oda namu ga shigdag che muz gom zina juyang jiga chongli rangabzin ra chongtaba rangabzin zan mayim bar miyazik garang ga pak ndamma ga che ta gomba tangpo beba niwa li aram ji ta jaka chenbu shuk su chubi maingak tawa daga nyamnyong jirgan da tamchil shukdum rangabzin garang ga wandi shal yoni, bji yoni damu zir ti tangna dan damu ga karga hama namshul jin, hama khirab jin ndazu gu lhoso gu shetib gu chona gu choyang ji gu panchin la ladi rangab zing gu panchin la tab randam ur zub ji xiva randam ur jie jie yo jiri di dangna ta karzon sunu shi jina wendi chiki kachab shali yuk daga derang gu dinang ni zom yig ziga gani chan yig ziga gani dam ziga dam si yu dangbu yin jina pkhindin ji chie ta arnyang shtub shim marang si gu nura gani wa yin jina kangraaf shi pa na rangan juan tang juan bi xie ma yin si gu nu dani ga yin Tazu hama warjil zika warandana zu wachung zika tsarlungu jirim di chuna hama ga lhobzu nda gachinim rangabzin yinba tangtani chimsang lhobzu koriyin daga jipi khirchin chimuzga yinina da nguma nguma shanyong yu lecinda tagtang vjitdi girga namba ga songyong yu chimdag namba gara ranga nyamnyong nguma lagalin rangiga tukundani chu gacha kamang zika shali yu tahti tangna Tazu hama fji chani ranga shayindi fshamga yonu, shjiga yonu, simga yonu hama zika ziyiga nigyogra fshambin tagu Semugundani, Turnuni Shayzu, Yonamata Yung, Hamaridig, Losoga, Tablumra, Losoga Kurga, Shet, the Nianam Sultan, Herbjergiz, Tangtimbi, Tatamuga Kurga Tablum, Hambanat, Yon, the Vipri Chonto. Uzo Tanghezakan on a retreat constip lamil, Ravitri Constion, Hamil Sekuno Togozo, Ta Hamazg, Tapton Herb, Hamazg, Shet, Natsotan of Jippi, Tatamugum Dios in Nachoyong, Virgil Natsos Shungayo Sekuno, Devzint. Итана ханы үтэвчи чаны үзүшэй цэгрийн нэвэл ита саркор долгомай лаган мар сэхэн метомап тозгчийн мар шавшин бамба махсу тондым мар сэкунун дэни вэли эрэм чи та томдым гөб жерм на цоқ чонайын озго дингл дингл ил минин су марв тахил шиг минин су ата кыргын баба цун бахтын минин су жемсин нэлги кыңла кыңцым гыранг хичүн чоң цу жаранг готим нөргдэн хтэмби маңазг шэк ёнэр тана карцын терин дем тун шэчинара ян чу жартын гы гонсын аркам ди ки далил хот гы гамаңз гын жинара ранг чамам жур ранг хаматын нямт ёчири ти тана та терин гын жина чимжин тинин мори на ка гэни вели ян ранг хотра гы коргын дэни та лоб жунра лоб чэта атна музо шиго га ти тана жо каман ди семзин гы цхызгыра рамзин гы Rose, George Oak, Choinjina, Chicken Jokoyo. Tags of Chichani Hamasgam Sunishina, Aro Gurmumanga Mablaco, Tandramanda Nabanats Massa, Mantum. Drumbukun, Chamba Hokanjigaminin, Tojungshi, Hirishi. Chichani, Destavas Hinchin. On a tune that Samaranga, Shet Vanatsutang, Tambi Shayzik, Simum, Truni, Jingo, Tarni, O Tojong Doko Hizinara, O Yegoga, Dostikam. Tobjong shi pi gamigil yang tagz gchu sha chi ayok otagin da tobjong dog khri da ego gun dor chi ku sim ta mur chi chi ku to qua yam sin chi chi ku chu she tv na chu ayok da ge chu kan ni da nin jang a tobjong shi khri shi aro ga mail de mail z chang ma ge chi chani yo qua yon den z ka la ka az qo sta ge yon ren ba ge yon re tra yang az ron ge she chu qla kanara yo she tv qla kanara yo chong tv qla kanara na ba na chu yo se chi ti na chu cham da ni tam chai gin da ta jil tung sur ta ti na yang chu ji gin ta jera nyan je ti na chu len ji chi gi yo ke ti chi ta ji ti na thumir re der ng ng gam chin jo ni sim ra ge cham ban dab jilan da ga ni phin den ji che ta nyang tv sim ma rong se ko nu Дэхтэг нянжу ел.
1: Пхэндэн чи чээд рняңртав шим марун. Гайи, рняң неви вачунг жүн. Нэн дэдэг гарган чурган жуғдан гэндам дэшангдэх. Дэй апага сэмара марчэнэз гэлгута. Чу аргутрав жага цунрдабну дэн дэн хоу гэмэла. Вдавнур апага хийг. Chu pamka tamuz ni tong to ngo chaz gap sa mini sem de gran jo dung gum nar yok ngo ma sha na pamka thang chi ge jang ran chon tam na mar de ge chu ti sem de che bu mai jang mur sha na pamka thang chi ge chu nim zig yin chul mat jun arang ni jo dung gan dam dani thar ge chi chu ngir go na zig yo nu jir tin dan ar ja kar chang chang li pamka chi ga ra nyo ma myong ni myo zig yo na mar Дилий дугдий нам янара памкатан чамцхи дали юнар. Chiksina, Jirton, the Tamuga Pamka, Mangazi, Lira Jima Jingan Jogi Downugata, Tarzul, a Jacker Nirbana, Vlamiker, Zabjitska, Zagonaina. Nirki, Tabja Chirtunga, Jacarim Nira, Tana Jacaga Chita, Tesho Tanwara. Pamkana Namianara, Yotum Minasri. Deep Shonim Yatamaga, Liranda, Pachirin Janim, Ritara, Sosuga Pamkan, the Donim Shetan Mandanug Jing, Jimji, Mandrava Tapkayonari. Api Pamkanda, Wachanzga, Samgayo. Maram Yatana, Zukai Zankasgra, Shiraf Chigdana, Samba Mapi, Yartubs. Danton Yev Lapching Pusum's Chirini, Tondin de Sikonugarkawa, Tachingan Dandani, Bimo Sabzigidali, Tondin de Lamton Jok Soata, Yenara, Samjilin Dinazga, Gochik Chepuz, Jagalong Jibzinger, Adangitanta. Shkapti, Machu Shaman Borchins of the Juga Ganjavsrio. Marge keeps on money was the top of the new tundi, watch chipus shunta. All Lordship Ramsig and Jetotag, Shamag of Shekata, Sasaka Jumdang. Tamara, Shankinja, Shalon Jimagalogini, Marta Domnugum, Jimding Ambaz, or Dometang in Gotundanta. Yenarangi, Rangi, Arima, Pamkag and Jodundani Targo. Does it ali, Yangyang, Jaskily in the yin. Gati, Pamkan, Dutsung, Shirthona Yena. Pumdentang water cheering our son of money. Anamundana, Aramek Gonsis Gionamash. Tilijang, Tartan Jermaker, Nistans Garami. Gatti and Nirku Jinchum Shao and Dugona. Dornis, Shinner Shiji, Tajapat and Stim Songin. Gatti, Dentus Jodo Serna, Niper the Lotus Jun Kipura, Nimchum Sipopas Gingo. Pamkati Vigini, Nis Harim, Padra, Marta Yarini, Muntata, Shansong Lee, Tonzi Demu Italy. She told you to touch at them. Тэхий шимба мэби хнёртвра хэрвжи ломжигд нэнига шами цондам нүг жонгэн дэвширсэв тосон нүмцэг кепгойн манин ваз товсон а ни цэнма памка нюджүндэ шэрнэн юггук дэмүг шэрнэн гэ памка юджэд шава джбиг мэнбэн дэсүг далинита ламлуган жогук тата анжигсэрэн ва шигтэ чу нам янара памка дэ чихя юггук тэ кона самлуутон жумани горкэм мэмтүви лунваз гылуг жинжуга джүн Горкомна рентонтралви норош гомбузгинер. Тэнмушяна фсикур кара горкваптин далда фсикугалгсонер. Голвор камсон вишечина кырчу цхмага лембарчанчанзгина чендара. Дорнис кырчу горкпка гасонугда голугалгсонер. Мумашяна нацу юси цондиг коригдана замбуго нёмчун кази исасгин. Дамуго коригзни чуг зэмбарга кази матмна яна зэмбазга чуг кази ну котгинер. Танда мугу коризни тарнвара нинкан земкай гунунда да жака ленжугу горкумды азянзык лыгафта танурах сигм цонгин дели дорти чочи горкуб тамзни тонда яна хазянчи чорын казы шепи горкубды жечун автынгын рангсун итвсонри памка ячгна немчун шил мытв дебзинге немчун мапсина мгымдынга горкуб деран чоркуб диген жогнар дикугда жүн Gorkum Munchurvi Cheta, Rinyart of Chili Dalis, Harin, Ransuk Tolasigo. A Jackie Cheta, Pamkarash, Gakan, the Donum Shepana, Renton Yopazgian. Mumashena, Pamkan, or Jackie, Champong Tombrum, Mundur Stavazgian. Choja Palak, Jakan, the young, Pamki, Girdon Jelly Dali Tomnagin. Choja Palak, the Jantong Dambi, Pamkan Yonkans, the Division Naracho. Pamki Tony, Lurik Saranitva. Yana, the Hushanara Choka, Pamki Tony or Jaka Linju, Taki Nitawa. Dorna Nichushan do Gunodena, Yung Tapigoni, Pamkan de Donum Shikis on the Yena, Pamkayam Tachik the Domins Ginugin Yami. Yenara, Sturta, Pamkar, Jungstung Nidalini, Pamkan de Gom Sigalokonji Juta Zinaman. Ni Ranga Lika Drupsaga Jungoti Pamkara, Kak Chumuzgatanara. Di Sturta, Nyanstuf Jigo. Data Chu Pamkara, Kak Don Yirku. Adoptum look at how he near chicken, does it daddy, yum drunk aguayo. Palm carton, scakalam chatting ready, near Angela, Jester and Jodungo, obli shunti, Donyo Yopim, then Chuchelam Tanjigiwa, Saru Higayo. Anami Kahui.

0: Гаркарнюк камаз юйтер. Та ло нарым тан тын баг кыргыр как камаз юйтер. Та лобжи шайыз кырка кыды. Чөбжилг жоныз кытына чиг сам узгыры самчисгин жер. Чөбжилг жоныз к шкарныңды та шебжил кыс артык чулоны та музыка сарыз кытынаын бир аян та музыка инже маш. Тагы кырты ло нарым тан тын бан жигтим шаваг жирим жерг тан тын би симга гдан чуча хуарп Нилин да там чукран джаджи маратара гартер тан лобжгунан баг кырг лобжунг карню ди чок тарка кыра семгил тамчынды жертер к сил гог яңзу капда лабнын чуна шешүк зегири лобжи нянжи ючере самг тагы та лобжунг жерим ди чонера чу шка кыг гынзга тыгдынара ти донлын жа нилин юлини раңнын узу чатсузгара чи оа тангчиг уна хирб тангчигэр жисекону Чевсинг чиг шкатынгни кыгтынгни чиг маваны манчунгни тымызгинада шцаванни ни влупам илпам семрдиг рынгарынги кочел тыму майдалини тинынгни шетвизгра тинынгни дамны кызг маңы кызг зайдалини ота тарун хри чуран бапай чу тевшеран кури фшерлендар голинг фшерт отели сокуазгын дэбжуг кырг тавхи зарчиг замзг алуқта жу семуут тыртыр нэгэн чиг жура Рэнгин дэхи хуазу заажу дэ гачэн бод. Яхтани дартайан ачу мэнт дэ дэрэнг лэйцэн дэвжилан дэгани кэнграв шэйбан рэнгэн жуэнтэн жуэмши чэ хсэйма ин сэкуну дэчгэн янжу ел. Кэнграв шэйбан рэнгэн жуэнтэн жуэмби хсэйлма ин. Гайи, няньниви вачун лэг. ngarjil chevi kishib antur khani gi ngi sarab lon rabr thep sung shiv sha na choji khoy masal se na thang yena yang ngarjil chevi kishib antur khani gi ngi ngi sar thep sung ngi chang alhasam somi je khola nelim chi ne yin jig shi na nga somi ka ngang cha da khir ga yesim chu tang na yena ra thang khir ga ngar chig da bi lar ja shim ru ji de jang chil tori ngara nyam ga lang mu li ta kishib chu lga yu gum nyer ka cham pa kan yon thang chang yonu mu khi ga Янара чичу консыг нам янара дякалин тапг. Дата амтартыг ишана кырчуг ишерджир ишанара чок. Чу тап чазып жанагин. Кырчунда муга арынгыл раңтык огон эле ятсуны хартыгыз кылыгы дану. Дага сурчунга тапзу чазгыян. Тазити та. Ни кырга мыгсыңли сомек нямсигин тонви. Агормуг ишенинде ахзу ойну тапшал чергора. Янара ни тетинара калчиныз юнун ганчыгында хирендок. Тэгэ өвчөви коригзгам цунып шанам шава кахинда чунганчтан дэлва дамсып юка ганчлыгын дэби чунда да өвчөви кепин сонсчып шеттан сэрэсэрки ю конси нэтлим канзы гы чани нинным янара ганчтан линген инген дала суга катты гы дали хсэсэтан мамню янара нэвшетти бу гзэнтэг чали далини либзуа рэри гы сэмнанди ганчин дэ хиндэ гы саунд дэ персон кю тиштинг да тартанг чу консыг лебзова юнзун ди сем хтынни велини ганч хцыгдып гөрнүнд мурчан хчин гылгы юк датанг чу консыг нярты бира хербизгиген тозившяла вчерина чамдани гылыңызындым жиг зуксуна чуга ретара кэсби кани гыг яңчырым царнын домчи ди кэсби ана чу шетип чызыпчали дан дому зыкылыксыңыз ты шепцыгызыпчана ачок тосирк ni kharga hindu ka namchir tam thongnu gu jigni yangchir kate ta ngoma cheng ga khteng ga jakhas ga lenan do ni netil baz gi na gomba tangpo ta ta rang lag yu kom ne tin khangra ra libda yi mening churang lag yu ko lirka wa de libda rang khangra yi tang ni na khuiz gi jigna rang gi tam ta me bi nandam zga hong song na dan da zir shkang wa nandam din nga hungi ta jigin ri ni khchi gi yonu li tu ko sem khteng ga zan jug ra jafchur de hor jon shi Wachonglag, netlum kwanzig gdardir jirwi gomshir ginang lituga lebdaran khangrai gundda chi chiig dardayin. Jigtin kamda na archun gansi dra yondin gansuqum nyazig yulsin namar. Anilgindu kanibshal makhinim nyazigar apachir yu namar. Divchir gda lgayuqum nyir gibshawandin tikhur khursuna dada dangsim chi gunu gnezig minba hi gundir. Livzo wandi fshinur khurwala jirtir g xiexie tongi minla samjig shibali chi hida Чонкэнд хсаатв ийгөө тэ самнуудан намжигнэр. Апи намжинг тэхин намжамны ген. Консы гнатын зган чаркв тхомр арын гэрэнгэ.
1: ngangancha chusgre tara tabzini jawab to nagin rangangancha ti yesu dalini anatin di thala rangi mandang sara manjun sa khangs gyo ke te samjgi nagin data shug chini anatin thachlu ichu ke thab khizra yinda shug jansgni data zeng mandang sandi lendal mai chu ke thablum zira yin dorna anatin kantang khangs gam charkbra thachlu shi etbla samjgi shi pali argimik qazanchul chulwanda changtong dan bi lisi khta nimin Wachong, namba gand shirin kuri dali rangshtang gand ganchin dhe ta junda ta chantong dhambi shi tibzgi yin. Yin nara ta ranga rangi lebda yi gu tibzi nag dhani man. Ranga rangi lebda yi gu nunda yang jiksa rongwi mebog zhambazgi yin. Ngin ngu maag lushtag da muzuk ta antangzgi mo. Ta sir jor ganu gu mnyanda nam yin nara disin ba din jobarchi hinu mani mangwaan din charjib zoma hinu gu magargi yin. Tuan isa ranga ganchin yab shirtuk shi junda ta ajaki shukhsu dhubi gomhtu bzgi yin. Patab shungwi netlum khanzi gam tsu nishya na, karchu chizg ligo gu dih gora ndang mabjib nugu hrnga na, aranga chizg dhub goni dih samlo tang tsarayu. Chorong chapi hirkaak gare rega choni, mnya gzhan di, cho gnul chizg vichayu gu dih samlo tang ju rezg vishag dalini, hirkaak gu dih choni aranga vlorchil chizg thobta dih gora samlo tang rgo. Gati hirkaak gu rangnil yarji tangwi gorkib khigda nginzin vishil ni tse, Nyanki choni rolum xarwa sikhnyi dhapa qdun masa. Ngin nam yanara rangnil jirtin chupi lhartawizga nukimi. Nga tamugu lokuqarami. Di jingida ngin nam yanara li chukriki chela nganchi gangzin kargogu dhe samlo tangda yin. Dedang lhanta li chukriki nga nganchi gangzin kargogu dhe samjikshinda yin. Gati netlum kwanziga rangnil jirtin chupi lhagar namdul yinbir yilchi tangda yinna. Qazhan langan kirji kona li ranga kipin la samzhigi yi tibna maar. Da maayi na da nyo tirgida da manjang bar keli girdiyan dani ji gonu kota ghenar. Pashungar netlum khanzigam tsu nivshana, kirgan ganchak zuwo da da lagayu qomnyar ka soso ga engan da ngi singan jigjura. Da xawu yivshali ni kirju ga engan da ga soso ga kipin dan jelwa tamsub yonu ga ghanilga tartuqan jigjuta yinar. Gati aranga kipa naran dang mirjigni, jia mirnyin birnjugni lepshil mirnazigam tsunivshana, di gongsiga kipa na samluqtong namar. Damuga libzuwanda gongsiga zhanan jogin jikjumini da tabzanao namar. Pada shungwi netilam khanzigam tsunivshana, libzuwaadagi ngibirda rivgibib shawala ngisi lagshan kamayil. Dada shukjigni aranga lagayuqa libzuwaala yechib shirtangzigra, di libzuwaaga zonsimdi shkathungara yitamnar. Ganchar jamutam chagdawa paadi likaya chornang ra gnonxu xtonsim ra arewa la suqayang rangxu kifchili yongnar. Ngi xoitin shetubu konaq dindali gongsi gishawa dhiftang af jendrin zigtivna mar. Mnya rere tamang mayan bagan jontang reyunur jengi tamche bu caca huartang na ranjazir a yinyan mar. Devzingi lingin lagandam maafsung kwaana gangshung da chapaq joba am xeshe tongwa la suqatayang ngi halim yil maabnyo. Pamkanam jung sipasig yin badi nginzin yi gwanari. Yena yang changmi khiqsa tarda ngin nam yenara tangli yin matam nudada ngancha ya jia mirnyin bir nyomli san jugba dirgi yin. Dish jingi ngancha na tsardin donum gongsiga dami tawizig lguyo. Dami na mnyo ririga rishkan asig nuga shkangamri yin. Ngancha ya yotib yi gwanara ka yarsab zagunu limanda changma ngachu gongsig nani xtaniag ni matab. Bochong lg, chu xie yo. Ngaatsi nonchilag zhanli nyongwe jimtsinda xzuu ngiag zhongli kongar gonda nam yinara libzuwaar gaf shi zhigyo. Kirchu si yinara di ngimit ngag zhongli kongna ayongni fsamchil doona chua. Yangla fsamchil joonara chua. Yinayang ngibirda gzhongchangar mangzhi gtangdani fsamchil doongu. Jimtsin nyolu ugdub zhambi fshiqsil nangsi jia fsamchil dada daagzul fjiwi kipin dam tannari. Gashib karnigar angi fsamchilan thaga yog. Karga yetsim gornu gujigini samluz gittengini. Riyya, kongrara lindali gunu dhigda sengchir tabi hongurdi izg shkajigini la gadaali chikhji gittangnu kootagri. Das irka. Wachong, masimna maagzini wali nganchig zhangurchabi gomshi lhanchi samgawi jyonchang zgri. Di chu mnya maabzhig bi gilagdangtani dali cargulu shijin aramchi chochi jil yongso laprinjir. Qanopandir dhugbi tablami yagxina rngonla simshimuga qazanchi ngaglanyambi gomshi lobsanjig juda yin. ཁང་སེན་ནང་གི་ཉེ་ཚང་མ་གི་བསམ་ཚན་དེ་བག་སང་མེ་པར་མ་པོ་པེ་ཁོར་ཡི་ཅིག་ཅིན་ཅན་ནེ་ཚལ་ཁང་ཟ་གམ་ཚོན་ནུ་ཞན་ན་འདན་ལུང་ཆེ་བོ་ཟ་རེ་ཏ་ཏ་ངོར་གབ་རེལུང་ཁང་ཏག་གར་དེ་ཞེ་ཐུབ་གི་ཐམ་ཆོག་ཟ་རེ་ཡིན་རང་གི་ལག་གི་གཞན་གི་བསམ་ཆེ་རན་ཉན་པེ་གོམ་ཤིང་ང་བེ་ནེ་ཚལ་ཁང་ཟ་གམ་ཚོན་ནུ་ཞན་ན་ཆུ་ཏེ་ན་ қалаңмы жи чуды дичулы маңхила нянкну шейбалы пшянкну шелмасыл. Хтившина дата чу влои линди башыг инаңсыл, тоңисы нянкун гата цыгы тагыр пшянкунла хырчин тепгі ионыри. Вачон, чу самбах намтық мезыг кабда нянгуну гыркап дейда, аргемыг тұғбадық, хара дурсын бичденгі, чу чуи цыгы жаблықсы беве джиғжынды титабнари. Анатын тұғы шығсыл нанғсығы гуни тұң табнари. Дорна чуджи ти мамьонуи чамчын мұңызгара гу табнари. Тұң маты бе анатын мұңазгара тұң табнари. Шава ғамаңызға несін қсарвазыр нену тецумми. Дейчингіда чу лхамагы тецумдарыға жабжыгран чарнгул йону гүшуғды гучхунари, гу табнари. Жанчун дамби немкінзгам тұнышяна ғзангір качадырын таба менайын. Чатыр голын зумбар мапсил. Рынгы самцыг ардуғшуғы цингуындығыланматыг ргуштинг шейбана вуланштығызгийын. Дуңиса рынгы самцыг ардуғдар жирвий самшуғды шивды няни сонада рынгалий лғби лоджин пилы оныр. Гуэрна, ганхыл жағымкүнзгам цунувшияна ламгын гуғштиндан чаркыб арнамрг юцинды гуғштинг гартан ату бали ецимни нэ жүгбу яхгача чизывшиаг Өчүн, ғаци тхоми дейні өлі арынға лғысуң афтенінділі арынғынығы мүцгейтін цуақ сәртін шихан маң өрің дебжін еңі. Тамжыг арынғығы дамғала арынғынған кіргіуа мемарги. Амыгын чөйте мүцгейін жүржіжі шуғртын көрлу ең. Өчүн, дейтаны бзонғырды қыңратың лендірла жевшіғы пөте, пүсімчі шуғысы бөбей жөйтігі.

0: Kupa me pi kai chan da.
1: Lo jimi markam chila sen. Ngam chen lo zo ni sem da.
2: Ya zhe deng ge san klan jin nan ba kong ni de ren ge ng ge chen lo zo ni sem da ge chan ban de ji li da li ni. Ni ba yin jin nan kang ra xue ban na ren ge jun teng jun bi. Xie ma yin se ku no de xin ya ni on de. Dinala rangrangam chonu she chinara ja chilop tukur kan chonu she nara yang narang ga tipa tang tan bi nona go alin ji kang mang zo yo chir hamaz gam chonu she nara ta ching gi kon ni le chen dang go zum gu she ko nu kar chong terang di darang ga ba wi tung de she rang kur lop ta lama chi go ni lam chi ja go nu go war kap to mu zgen der te ji sem zing ga chig chig she ya ji yo ke orang gi she ju ga tablam chig gi yo ke sem zing ga chig hamaz gam chonu she chi na mang az gu she ji yo je der ta sem ang ngi ji ga zen ni zen nan don ni to mu zu she ju ta Gachindela. Tamay chu tondag lala zi nanang nam che maablang ar jendeng gub shek yonar yonayang titib zing hrungo toko menu, gub chuka menu, han toko menu, semaab zungir jila lung menu. Daga natnu kataga ta wibdik chung tab gala kani zu tab tang xerab da songjigi ju da ta hajang gala chimbu riib zi dali tar nguma nguma rab shek yonu deb zind. Daga ta gachinayin bag zarzak tangani o tabhi songjig dugo chiki gugu zina ta shi tab gala kani ngachu damu ga karga Jun Tang Jin Gangmang Zika Tabhi Song Tab Rilvi Tablam Natsukhunda Da Yingur Gopa Chundumbo Namba Natsukhu Katarkubo Chu Yigir Rang Rang Gang Ki Goni Gang Zgafti Nan Do Nara Di Jicha Pansam Tsukwa Yinar Di Tana Hoi Charan Da Mufti Arkwa Hoi Ngi Nu Lengi Dani Tablam Tsoi Tang Ab Guli Da Dihi Karga Lagl Nengi Gala Kambab Ju Da Gachind Yang Karga Hoi Charan Da Muzur Ta Matabni Yang Jiga Da Jura Margani Da Mura Namba Natsukhu Yochir Da Juga Dichulara Meni Chu Chir Nar Ta Nan Do Nizgin Dang Na Chu Dichu Tarab zayib zirib zagi ton joga siko karayin. Lala zagam tsonu shechi narang ga shawara jirgizig tang tindi jik ta kum mekhen dorchil ta ngan ran ra. Dumu ga amara mga zari. Ta kum mechu di jik kandra droga yari zina choko di zhog cheni di mura yo chiri. Dumu ina chu ga jara di mura yang tarik mga nyan ji yo ka. Sim ching ga kabda yo na. Dumu in jina mampu hui shara dumu duni ga jala ngu na. Di na yang chi ga jara dumu nyan nara choka. Zonjina chu kangzgan jogo na kangzgni vdenna ata jechi lobtuk namban sonu shechina ra karsang terang di lobta sharang kuri yongu na ra yochiri na lawr na yoni ra yochiri ta ga lamkub ga khirga lamgan drjlarang mon de yin ata na chuktam ga zi zu rolum rang mo khtam ga chola zira yon ta yang ti khabda she yatruk meni krein jogo na ra yochiri ta muzuina ta tark kaprlig na meni zme ka kaprna ni gja na bana chu nyani sukna ta zo sigi jorgo yin nyanjeri jorgo rabz gri samchilarang an sonu shechina sigi ti yarmaran jogo ti dara ta muta ཁྱི དང གི གི དང གི དང གི དང གི དང གི དང གི དང གི དང གི དང གི мен катер дортина конавша кунун кангравши пана рангын жонтын жоби хсе майын сикуну та жачилып тунан бан сонушена рангы лобжунг режиларан монди чона чи кала канцам гы чи пам канран дара мангпу шонг гы ючири тари таранг гы рангы лебдай онги кай мечина дай мендо та шатва мен агыр тын жоги мезини шачиз гола тому кангра лебда рангзинг юнара ючири та мамтанг на тондон на ази танги лобчун нани таранга датанс хриз майно мажиз мажгну гэ та танги мог та сем чингэр зам чүкэн дорчил тани та сем хэй памидаун тарнг манг маг хэрг хорсон царсон дит шенжил чи даун яг мамтанг ним томдан на тондон на а та таранга янчила та хриз на ичи юцгму та инан жгзгму итэр там чижинг царсон нэр маванэр нокун Lopchin nang ato na, lopcha chimum tarishin ish jie tsukka gang aso na, tata moh nambar na tsukzu yoka, daga chu shenjul si junda ta. Lantag zam ranga rangi sema ardik chukku nu, rchang rchang mani chota jik hansg tukju, gobzg chuchu gar jit, nyag zam gara manjo nu gar jienga, o rangi njo pa kangra libda meila ni, o taranga chizga mayi ni na, mayi dungu sawa zemu tuk tiki dali ni, tagzul ta jir jira yofsan yon chuta kachin reisi konu, tepsinti. Тазу хамазун цуны шечина вибтгэнде калал хосой кутэ рэнгэ манжун нур рэнгэ мавану манчун нуг нансым дэгэда шайиндэн дэкунуг чатайын ёк мэнгэ дидэна хама вибтгэ варна вартэг шэгону шайин гэнкэр жэгону тэмугэ янкэр нацхутэни шайи кэрзу кэргэ чачин жэн тэнгэра нивата рэкэмэну хамэ рэнгэ самцэ жарэнгэ кэргэ чалгэда цама гоукай ཉབ་ཞེ་གི་ ཏམུའི་ གོ་ནུག་ གནাতুনারা ཡོག་ཁ་ཟེར་མ་མ་ཟུ་ཤ་གོ་ནུ དེབ་ཞིན་རེ་ཏེ་ཏོ་ན ཏ་ཧ་ཤ་ཡི་གལ་ཁ་ རེ་བ་ནང་ཏ མན་ཟིམ་བར ཤ་ཡི་གལ་ཁ་ རེ་བ་ རེ་བ་ཏ་ ལེན་ཟིན་རང་ག མ་ན་དུབ་ནུ ཏ ཤིབི་ལ་ཁ་ མ་བཞ་གང་ག མ་ན་དུབ་ནུ ཏ ཏ་ཆོ་ཏ་ སོབ་ཏ་སུང་དོ་ པ་ ཡོ་ཅི་མ་ར ཡང་རང་ག ཁར་གུ ཐོ་མ་ཟུ་ཅོང་ཇུར་ ཝར་ཅི་ཅུང་ཇུག་ ལ་ཁ་ ན ཡང་རང་རང་ ཇར་ཇར་བཅུ་ཅི་ཅིག་གོ་ཁ རང་རང་ག ཝ་གུ་ཅིན་ཆོང་གོ་ཅི་ཅིག་གོ་ཁ ཏ་ནི་བལི་དལི་ ཏ ཇར་ཅི་ ཏ་ནི་བལི་གོ་སམི་སོང་ན ཏ་ཟལ་ འདོ་ཡོ་ཁ་ ᱛᱟᱞᱚᱠᱮ ᱞᱟᱢᱡᱟᱜᱟᱱ ᱡᱚ ᱛᱷᱟᱢᱱᱩ ᱥᱮᱞᱢᱟᱨ ᱜᱤᱵᱟᱨ ᱭᱟᱛᱟᱱᱤ ᱛᱮᱨᱝᱜ ᱜᱟᱢᱪᱷᱟᱱ ᱡᱚᱱᱤ ᱥᱮᱢᱨᱟ ᱜᱟ ᱪᱷᱟᱢᱵᱟᱱ ᱫᱟᱵᱡᱤᱞᱤ ᱫᱟᱞᱤ ᱩᱪᱩᱭᱟᱝ ᱡᱤᱜ ᱠᱟᱞᱟ ᱞᱚᱯᱥᱚ ᱡᱤᱱᱟ ᱪᱷᱚᱠ ᱭᱟᱝ ᱠᱚᱨᱠᱱ ᱞᱚᱝᱜᱤ ᱠᱟ ᱞᱚᱵᱡᱩᱝ ᱥᱮᱱ ᱪᱷᱟᱢ ᱢᱟᱨᱤ ᱥᱤᱜᱤᱱ ᱫᱟᱱᱤ ᱡᱚᱜᱟ ᱪᱷᱟᱢᱵᱟ ᱜᱟ ᱱᱤᱵᱟᱭ ᱱᱟ ᱞᱚᱨᱜᱤᱱ ᱨᱟᱢ ᱵᱤᱨ ᱫᱟᱝᱠᱟ ᱭᱮᱱ ᱨᱟᱭᱟᱝ ᱛᱤᱪᱩᱱ ᱞᱩᱠ ᱛᱤ ᱥᱚᱱᱟ ᱞᱮᱪᱤᱱ ᱫᱟᱢ ᱡᱤᱜ ᱫᱟᱵᱟᱨ ᱛᱤᱪᱩᱞ ᱠᱟᱨᱢᱟ ᱢᱟᱝ ᱯᱚ ᱭᱚᱠ ᱢᱮ ᱠᱤᱛᱤ ᱱᱟ ᱛᱮᱨᱮᱝ ᱞᱚᱨᱜᱤᱱ ᱨᱟᱢ ᱵᱤᱨ ᱫᱟᱝᱠᱟ ᱜᱟ ᱪᱷᱟᱢᱵᱟᱱ ᱫᱟ ᱠᱚᱵᱨᱤᱜ ᱢᱟᱭᱤᱱ ᱱᱟ ᱭᱤᱞ ᱛᱟᱱᱤᱱ ᱪᱷᱟᱢ ᱫᱟᱱᱤ ᱛᱮᱨᱮᱝ ᱞᱮᱪᱤᱱ ᱫᱟᱵ ᱡᱤᱞᱟᱱ ᱫᱟᱜᱟᱱᱤ ᱪᱩ ᱫᱟ ᱪᱷᱤᱵᱥ ᱜᱟ ᱧᱮᱱ ᱡᱩ ᱭᱤᱞ
1: ᱠᱚᱨᱢᱩᱱᱟ ᱡᱟᱝᱴᱚ ᱠᱟᱱᱤᱭᱟᱱ ᱴᱷᱤᱝᱠᱷᱟᱝ ᱚᱨᱠᱮ ᱞᱟ ᱧᱮᱱ ᱡᱩ ᱨᱟ ᱛᱮᱱᱤ ᱪᱤ ᱱᱤᱥᱛᱚᱢ ᱧᱮᱛᱤᱱ ᱞᱤ ᱞᱚᱥᱨ ᱜᱚᱱᱪᱷᱚ ᱡᱮ ᱠᱟᱠᱷ ᱜᱟᱨᱪᱷᱩ ᱟᱥᱟᱢ ᱪᱷᱩ ᱭᱟᱫᱟᱵᱤ ᱭᱟᱫᱟᱵ ᱡᱩᱨᱮ ᱞᱚᱥᱨ ᱜᱚᱱᱪᱷᱚ ᱡᱮ ᱱᱟᱝᱫᱩᱱ ᱱᱟ ᱯᱷᱟᱱᱥᱢ ᱡᱮ ᱪᱷᱚ ᱥᱟᱨ ᱛᱚᱝ ᱟᱫᱟᱱ ᱠᱟᱠᱷ ᱜᱟᱨᱪᱷᱩ ᱫᱟ ᱧᱮᱱ ᱢᱟᱱᱤ ᱢᱟ ᱜᱚᱱᱛ ᱞᱟ ᱛᱚᱝ ᱪᱷᱟᱞᱟ ᱱᱮ ᱪᱚᱨᱢᱩᱱ ᱡᱟᱝᱴᱚ ᱠᱟᱱᱤᱭᱟᱱ ᱴᱷᱤᱝᱠᱷᱟᱝ ᱚᱨᱠᱮ ᱞᱟ ᱧᱮᱱ ᱡᱩ ᱨᱟ ᱛᱮᱱᱤ ᱪᱤ ᱡᱮ ᱪᱷᱚ ᱭᱩᱝ ᱞᱟ ᱠᱟᱯ ᱥᱚ ᱱᱤ ᱱᱤᱥᱛᱚᱢ ᱧᱮᱛᱤᱱ ᱞᱤ ᱞᱚᱥᱨ ᱜᱚᱱᱪᱷᱚ ᱥᱟ ᱠᱟᱠᱷ ᱫᱟᱝ ᱜᱟᱨᱪᱷᱩ ᱫᱟ ᱪᱟᱢ ᱪᱷᱤ ᱫᱟ ᱪᱷᱨᱤ ᱭᱚᱞᱟ ᱛᱮᱨᱮ ᱜᱤᱝᱤ ᱡᱟ ᱞᱟᱝᱥᱟ ᱠᱟᱠᱷᱤ ᱚᱵᱟ ᱥᱟᱢ ᱥᱮ ᱛᱟᱨᱮ ᱪᱤᱜ ᱡᱮ ᱪᱷᱚ ᱪᱟᱢ ᱛᱤᱱ ᱫᱟᱝ ᱵᱤᱨ ᱪᱤᱞᱟ ᱪᱷᱚᱣᱟ ᱡᱚᱥᱤᱨ ᱡᱚᱨᱛᱤ ᱟᱡᱟᱝ ᱞᱟ ᱭᱟᱨᱛᱚ ᱫᱟᱝ ᱧᱮᱞᱟ ᱥᱟᱱᱡᱤᱱ ᱡᱮ ᱜᱚᱨᱠᱩᱱ ᱵᱚᱯᱥᱤ ᱱᱤᱯᱟ ᱫᱟᱝᱜᱤ ᱟᱹᱱᱤ ᱞᱚᱥᱨ ᱡᱟ ᱱᱟᱵᱟ ᱫᱟᱝ ᱪᱷᱟᱢᱥᱟᱝ ᱠᱟᱢᱥᱨ ᱜᱟᱨᱤ ᱠᱷᱮᱪᱤ ᱵᱟᱨᱛᱟ ᱛᱚᱝᱜᱤ ᱥᱢ ᱠᱟᱠᱷ ᱜᱟ ᱪᱷᱟᱯᱥᱤᱞ ᱫᱟᱝ ᱠᱟᱨᱪᱩᱢ ᱪᱷᱟᱯᱛᱩᱱ ᱥᱚ ᱥᱚᱱᱤ ᱢᱟ ᱫᱟᱱ ᱥᱟᱝ ᱪᱷᱟᱯᱥᱤᱞ ᱞᱟᱜᱵᱟ ᱛᱚᱝᱜᱤ ᱚᱵᱡᱮ ᱠᱟᱠᱷ ᱫᱟᱝ ᱠᱟᱨᱪᱩᱢ ᱜᱟ ᱪᱷᱟᱯᱥᱩᱱ ᱫᱟᱝ ᱪᱷᱟᱯᱛᱩᱱ ᱱᱟ ᱧᱮᱱ ᱡᱮ ᱥᱚᱝᱡᱤᱞ ᱜᱤᱱ ᱡᱚᱨᱜᱤ ᱟᱹᱱᱤ ᱡᱟ ᱱᱟᱵᱟ ᱮᱢ ᱯᱷᱤᱡᱮ ᱤᱝᱜᱤ ᱟᱨ ᱱᱟ ᱠᱟᱠᱷ ᱫᱟᱝ ᱠᱟᱨᱪᱩᱢ ᱜᱟ ᱨᱟᱝᱯᱩ ᱠᱟᱨᱢᱟ ᱡᱮᱞᱤ ᱢᱟᱜᱤᱞ ᱵᱟ

0: Хорнын уушгалгал унчин.
1: Цомын уушгалгал унчин.
0: Сарангир нямжу.
2: Нямкунамба чинамба демойна. Терэнэ чэрсичэ дажэби чэвдэн тан. Джарсичэ дажэби чинэрдэн. Уурсичэ дажэби чинэрдэн инла. Залхба жэл. Шуни тэнди сарангир нямжу ле чинчэ нандуна нади чипшэл.
3: Гонсон кавэн цоа чэпурул.
2: Гонсон рэн джэджинэ чигдэл шэрлугбэр тамэн чэлти. Шэрчулан галэн ши.
3: Камрин зэжун кэчэ ихкурва нэлэн ши цэлэ мэтэн бэ мэхсэм лэгэл.
2: Цухэрчэ нэ олэн гурцум шачу чаржэли шиба чэчэг дэн хтун ангалхла пэмба тов.
3: Ишу е джэтун тичнэ сватэн аргэни нянчэлла руэ дикэр аргцэлэ гонцо ди.
2: Цунэв кэрчэ агур сая нэм бэм анга чэбдэн хтун обдэн жэбжа дэн хтэ гонсон кавчэ чомжин зэчу лашкэндэл дэн. Шуни нандун ла шэвдэ сан шу.
3: Чэчэв шучэ Си Цзиньпинг нанчэ дэн дун. Зача чэмбэ даван зэгэ ба дэн харлэ лэгбэ гу нэ мамэн чэн зэдэ дэнбэн цуэ гэмку гуа нэн гу зун тэ мамэн мэнцу чэ зачэ чэбцэлэн ершу кунтэ чэ гэ гэ дэрэн кутэ ла кэгтэг зэ ба дэн нямдэ харэг дэн гу цэл сэдуг чэтун нэ зэ су гэ зача на цугэн кутэ лэ нэ дэн зэ бэр гэнсун зэ ба дэн рэгна гэн шэг чэн чэл мэрун мэнгэр рэнгэ чэ намэн чэн гэ зачэ кутэ ма лэгэн жугэн ергэ чэн зэ ю Stoonjangpaani si shimbu sawi wa teng, teni zacha namang sawi war si chuk teng ge zhuwarin jirduk shungjin yu la, zhungguwe rangyi che si nul tanburin zin tabi bopa ngarwi che. Jatun gongsang kaabsi, ying khang rja chewi shangsir jintil ngang loolag denggu zam, shangkir che sashang nagbi stoonja di ni nzhenzu tenjigjin yu la, nanghe jamsin rangu si nyati njewa ayrta sawa langni shir lukba teng, sasang torgang te gheh marbi keng. Дэчин рамгуни сэ нгоцлы сарва цунран дэнжин ю. Каса кэнгэ лолэг ди чунгууи нинрэгэ дитэн хсэм чэ затун пэнсэм чэ цусэ тунжин ю. Уэнчэнгэ джакэб чэ янхэн чэвэй нгакунсэ лолэг дэбаадэ нгаржин хсам илэн дэбэ шуусэ сэн ю. Танба чэ шэнг чарчэ нюнвэй шинжан тулуфан дэ. Мэ нам чэ гэнчэг зэрвэ чэ дэн чунбэй сауг чэ чэнму чэнни цадэн чэнгэ сурпэл зэнвэ вяра чарнга чэнба дэн. Талур мунхэ шэ на ня санвэн дун штун чэгэр ngabja тунжэри. Тарта шэ тэнг дэн нянгэм тэнг ваца чэнгэ сашэн су ngунчэ чэ саши шэнса дэг рэрэ жэнэ зачэн жунхун сарвэн жэжэн ю. Гэгэжул дэ тэг сэнтэр губа нэ зача чэнбэй дава дэ дэхэн нэн гэшчэ чэ шухсэ чубэй жэхэлэг сау шэгэри. Нэртун чунга лур. 中央个中苏下位村地等乡里前部等杂家前边的行子给巴顿这就属于习近平个南极丹顿这跟国力拉松中一个部西边红地查清的话擦生某位吞空呢杰空个吞空用色比较结巴等这人的本参事人这人的巴顿黄主人尼人参事黄主人尼人参事黄主人尼人参事黄主人尼人参事黄主人尼人参事黄主人尼人参事黄主人尼人参事黄主人尼人参事黄主人尼人参事黄主人尼人参事黄主人尼人参事黄主人尼人参事黄主人尼人参事黄主人尼人参事黄主人尼人参事黄主人尼人参事黄主人尼人参事黄主人尼人参事黄主人尼人参事黄主人尼人参事黄主人尼人参事黄主人尼人参事黄主人尼人参事黄主人尼人参事黄主人尼人参事黄主人尼人参事黄主人尼人参事黄主人尼人参事黄主人尼人参事黄主人尼人参事黄主人尼人参事黄 ཁྱི དང ཁོ རི གི ཐག ནི དང ཐུན པའི དང རབ ཞིང ལི གི ཐོན སྐྱེལ གྲུབ ཚད དང ཁེ ཁོང གི གོ པ གྲུབ རྒྱལ གི ཞིག ཞིག ཞུ ཞིག ཞིག ཞིག ཞིག ཞིག ཞིག ཞིག ཞིག ཞིག ཞིག ཞིག ཞིག ཞིག ཞིག ཞིག ཞིག ཞིག ཞིག ཞིག ཞིག ཞིག ཞིག ཞིག ཞིག ཞིག ཞིག ཞིག ཞིག ཞིག ཞིག ཞིག ཞིག ཞིག ཞིག ཞིག ཞིག ཞིག ཞིག ཞིག ཞིག ཞིག ཞིག ཞིག ཞིག ཞིག ཞིག ཞིག ཞིག ཞིག ཞིག ཞིག ཞ དེ དེ དེ དེ ཉལི གི ཉམ དང ཚན རྒྱ དང ཤོག ཡོང དང ཐབ ལམ མང པའི ཟ ཅི ཐོན ཁུང སར པལ ཆ རྒྱ ཐན ཆུང ཤེ གི པ དོན ཤང ལི ཤང དེ པུ ཤང དེ ཧ མ ཅི རེ ཤིམ ཅི གི དེ ནི གི ཇུ རེན ཇོ ཆང པོ གི ཤ རྒྱ རེ ཅེ ཅུ ཤུ ཅེ ཤི ཅིན ཕིང གི དོན པའི ཟ ཅ ཅིན པའི ཏ བ ག ཅིན དེ རང ཅི ལ དོ མང གི ཟ ཅིན ཟ ཅུ ཅབ ཚེ གི རམ ཕྲན ཕེ ཤོག དང ཐན ཤང ཅེ ཅུ ཤུ ཅི དོན པའི ས མི ན དོན ཐག ཅུན ཤེ པ དེ ཚ ཡུ གི མོ ཤང ཁོ ནར ད མ རུང ལ སམ ཤུ གི རྒྱ ཅེ གི པ དང མོ་ཤང མོ་ཐེན་བམ ཅིག དུང་ཤེར་བ ཇེ་ཅ མ་ར་ཐིང་དེ དན་སུང་ཤི་པི མང་ཟི་དང ཟ་ཅིན་ཁོ་ཆུག་གི ཐོང་རྒྱ་ང་རབི་ཆེར་ཏོང་གི ད་ཏ་རང་ཅི་ཅ ཟ་ཅིན་ཁོ་ཆུག་གི ཡུང་ཁོང་སམ་མ་ཅེ་པར ཇ་ཅི་ལ་ཡོ་པ་དང དེ་ཤིན་དེ་ཐབ་ཅི་རང་ཅན་དང མ་ཝ་རང་ཅན་ཡུང་སེ་ངོན་ཡོ ད་ཏ་ཟ་ཅ་ཅིན་བི་ད་བ་དེ་ཆིམ་ཚང་མང་པི་སེ་ཅུག་དང་གི་ངེ་ལ་ཐང་ཉན་ཅིག་དེ་ཅི་རྒྱ་ཡོ འདིར་གི་ དོན་ཚལ་ཡ་མ་ཆག་ཅིན་ཅིག་ཆག་ཆག་བ ཟ་ལེ་ག་ཤང་མོ་ཚལ་དོན་དུང་ཤེར་བ་ཇལ་ཤེ་བ་གལེ་གཱ་བ་དང ཚ་ཏོ་དོན་དུང་ཤེར་སམ་ཤེ་བ་ང་ལེ་གལ ཁ་རི་དོན་དུང་ཤེར་ཅིག་ལེ་གལ ཆ་ཏུན་ནང་ཡི་ཟི་དོན་ཤེ་བ་དེན་ས་ཡ་ཅིག་ལེ་གཱ་ཡོ་ཅང ཟ་ཅིན་ཁོ་ཚལ་ཁ་བཀུང་དེ་ཅར་ཏར་ང་རི་ནམ་ང་དེ་དུང་གི་སམ་དེ་ལན་དེ་ཚན་ཅིག་གི་ནང་དེ་ཡོ 남은거 바리대 사원능 지진요 장리 로독 등 고식 김샤 잠치 냐리지 야급지 손진졸 첨부 흠데 라가트브 쇼마트비 제용 장리가 손지 통콩 용치브 뜨시지 더 장리 로독 손지 통콩 첨범 섬처 거동당 고식 등 침시 진진 제차 사야지 처든 처투는 이진 범지 처니지 사능시요 샹리제 냥름데 뜨라데니 랑지진딤 수시바등 톤층토위 말미로도고 섬특성바등 부핀특성비 비르그 존저사무 자춘진비 차블등와등 중기인지 년가와등 중기자주 지니 지바수 저르기지미 망축제 세나 나리 망르시 중기 생리 차리가랑 로뚜고 차리가 심지 큰게 심지 바 신샤게 자지르 로뚜고 손지 통콩네 나치 손지를 살와 소통시비 니비 마제인 나치 손지 통콩 망부시 냐츠시지 망부르 나치 망초라 손지가 망부시 통토 남은 게 잡콩 와능 되지 않지요 다다 드기치 생리지 안남라데니 초트비비 강을세니 모츠르 돈츠르 돈브르지 자차스 옌데레비오 장청생라니 처수 모츠르 로미와데 모츠른 뎀즈기지 뇽이 와르통 코너름가바 마임버 와르능당 경이 조구조비 와르통지니 돈부 렌젠 요정 차쿵 멍부시가 나그츠데 야제진요 다다 제웅거 나근데부 함주르 웨츠그 나그시자춘 모동스르 찌글리가데 로레 돈부버른탕 고르 차그친 찌글리가요 당급 나근답트 카문데바당 만진데바 나그트트 샤당 정마시데 사성무 찌글리 동구당 동자니 톰부버니렌트 남은게 차쿵 초스등자 제진요 후젠 란정 정위 동우서 소르프르트비나 냐세르친 머저 청가요비 초치능데 제진요 람바 제트게앙게 잠치어 롱츠분고니비 초토고 소르프르트가만다 더 장이게 동치르데니 징글시캉 Along Jamuk Jinni, Human Kilby, a younger person young machine. Fujian Lanjang Zangwe, Tungi, Swarpul, Litaki, Gankerwa, Gujan Togajir. Look at the Lu Jing Hulajana, Rini Janga, Jichin, Dandashimena, Jamsi, Along Subjiki, Luchika, Tombu Yutsel, Zamatalandro. Rini Janga, Jichin, Niden De, Jungwin, Swatung De Jobi, Stung Hisenjinu. Tata Jung Jamsi, Stungus, Swarpishi, Tunsel, Donar Nambum, Dinter Lebka. Sorpul che kung mo jahung jibze, che shiwa din saya jid, bim zhi che jid la libde, parcilin yukhi jid, sorpul she tang hiri. Lung in changul jonga wangu zombi lor, namang jenga za jang kochil she cil jim yuk se tong zhi yu ba di, zhoy kong tang zhoy kong che mu, brzing nip su, che zhun chung ge, shang che tongwa su ge, zhi gula rinpur shi di, zhi chi ngu cil tun ci ji zongwe, dhe zheng di, dar di zhi chi sim lagni, nishtung sim zhi lor, zhi chi zhi war, jim tun ro jid dang. Nagandab huamjur shishu sabja jiti nagatsal manzi dang, nagatsal khamu, nagatsal ngotsal. Nagatsal jangsu ji nandi nyeshkyung chabdil dangwa jil nagatsik nrenzul ngarwi jichin rojin yola. Jamsi tanguk sorpil utar sawa cikni sorpil zotri dang, jikhi nambi jargim yugnir ngang kodig shiba dang. Chokig nyasu shidi jamsu na nrenzul ngombu rikir yu. Tarta siri chenbi tabi chungki chali tibzima saya ga mbim chiglaq jaykung la gikhi zojin yu. Tablong sarwi tang ngwa kong do ta tong mnta ta ya jie de Zhonggi mi zhugzi tang ga sirig namang pinsim jie chuksin jir ngi.
2: Jirto na gongsang gabsi, mi jie jie sani su si yib xie gu pinsim chukpa bai di. Gasa gang di zhugzik jie di chin jie nambi kong xiang. Mi nam chi zi zhong la da shur jie bi cobar do la lang. Jirto na di chin jie gongsang dar, donki ya nam xie vzong la ke yuol. Mi nam a rang shung kamsa jion ni, di chik jie cua nyam sa nyang. Tsormuna wilim zongde, dajabi canki canco dang, namkan dong shikden ribi yiljong di, zibi aramu shikdang cong. Arangshong kamjian zijong dang, namang pansim cong bi arigni yilgurub shegu songda javi, yilgurubi yilgang arabda chu. Gongsang ge, huanjia nina ngi nang, zhongkarji halim yilgurubwa matang qingbama ngache nilin shi yuol. Yilgurubwa li cun cun jib shegir. Cakin zijong la dashur, jodun shegu la shigni, turgan ge yisul gomshi a yangshi nambi ngangni nyamsa nyang. Дичин робий цорнын самушун. Шанши ры, чинлия ры джик джи,